0: потратил весь семейный бюджет.
1: У меня с карты бабки ушли.
0: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
1: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно. А еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
1: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
2: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни».

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Пенка на Юмор ФМ.
1: Родители долго думали, как назвать сына: Димой или Иваном. Решили пойти на компромисс и назвали Диваном.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
1: Рома 4 года. Мам, поехали со мной и дедом на рыбалку. Нет, Рома, не получится, отвечает мама. Рыбалка не женское дело. Что ты, мама, очень женская. Надо просто сидеть и молчать. Антону 5 лет. Он обиженно говорит бабушке: бабуль, ты кошку больше, чем меня любишь. Мне не разрешаешь сидеть с ногами на диване, а ей разрешаешь. Из школьных сочинений Таисии. Чацкий вышел через задний проход и подпернул дверь палкой. Перед ним, сидя на коне, стоял всадник. Так как Печорин человек лишний, то и писать о нем лишняя трата времени. Графиня ехала в карете с приподнятым, сложенным в гармошку задом.
0: Угарный папа!
1: Сереже и Вахиту по 4 года. В детском саду Сережа соскучился по бабушке, ходит, плачет и приговаривает: баба, баба. Вахит вокруг него ходил-ходил, потом наклоняется и говорит: чё, бабу хочешь? Олесе 2,5 года. В церкви она услышала громкий перезвон колоколов, притихла и спрашивает: мам, что это? Колокола звонят, доченька. Олеся долго слушала, а потом говорит задумчиво: звонят, звонят, звонят, звонят, а трубку никто не берет. Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Малышу было жаль Карлсона, но папе был очень нужен лодочный мотор.

0: Фоменко. 5 шуток про котиков.
1: Люди были созданы для того, чтобы котам было с кем жить. Купил коврик для мышки. Теперь на нем спит кошка. Кот Мурзик вел себя так хорошо, что хозяева пришили ему все обратно. Весной кот Леопольд всегда рассчитывает на нечто большее, чем просто дружба. Если у вас есть кот, будильник можно не покупать.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Глядя, как он, не морщась, ест приготовленную ею гадость, Люся поняла: Андрей женился на ней по любви.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Да, я рассказываю часто, много, регулярно и планирую продолжить прямо сейчас. В рубрике «Шутить изволите» мы уже не раз встречались с популярными отечественными актерами театра и кино. А как обстоит дело с чувством юмора у их зарубежных коллег? Прибавьте громкость, занавес открывается.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды журналисты спросили легендарную звезду вестернов, актера Гэри Купера. «Сэр, а вы согласны с тем, что в последнее время фильмы о приключениях ковбоев стали умнее и тоньше?» «Пожалуй, что так», — охотно согласился Купер. «Теперь в вестерне требуется, чтобы ковбой был немного умнее своего коня». Во время полета из Парижа в Варшаву польский киноактер Збигнев Цибульский заметил, что сосед по креслу дрожит от страха. Цибульский решил его приободрить и сказал: «Перестаньте вы так переживать. В наши дни полет на самолете – пустое дело. Даже езда на автомобиле и та гораздо опаснее. Вы представляете, как-то раз один мой приятель ехал на автомобиле по шоссе, и вдруг какой-то самолет свалился ему прямо на голову». Американский актер Айра Олдридж обладал бешеным темпераментом. Его коронной ролью был Отелло. В финальной сцене он обычно так распалялся, что у него изо рта шла пена, а глаза наливались кровью. Актрисы, исполнявшие роль Дездемоны, панически боялись с ним играть. После гастролей Олдриджа в Москве известный театрал Стахович спросил актера, как ему работалось с актрисой Никулиной Косицкой в роли Дездемоны. Олдридж с усмешкой ответил: «О, видимо, слава бежит впереди меня. Ваша актриса очень нервничала. Но все эти слухи сильно преувеличены. Я сыграл Отелло более 300 раз. За это время задушил всего 3 актрис. И зарезал, кажется, одну. Согласитесь, процент небольшой. Ваша московская Дездемона напрасно так нервничала».
0: Шутить изволите.
1: И вам, дорогие слушатели, рекомендую не очень сильно волноваться. Мы расстаемся совсем ненадолго. С новыми забавными историями из жизни кумиров прошлых лет я вернусь уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Благодаря эбонитовым шестам стриптиз-клуб сам обеспечивал себя электричеством.

0: Встречайте, Виталий Косарев, Новосибирск.
1: Будем начинать. Йоу. Почему последние люди во Вселенной, которых искренне восхищает технология slow motion, это отечественные кинорежиссеры? У них же детский восторг по этому поводу, они же такие... Глянь, что могу, мам, ну ты не смотришь. Всегда, когда выходит новый отечественный фильм, это сопровождается вот этой излишней рекламной кампанией, да, которая проникает в новости, чтобы в сюжете новостей появился вот этот режиссер нового отечественного фильма и сказал бы, погладил бы лысину свою и сказал бы, да, знаете, да, мы вложили душу в эту картину, потому что, ну, не деньги же. Вложили душу, да. Оставили немного денег на Александра Петрова и слоу-моу. Картина называется «Александр Петров в слоу-моу». Я так вижу. Когда слово «отечественный» стало звучать как оправдание? Я упустил этот момент. Я не припомню, когда я в последний раз слышал слово «отечественный» не после слова «зато». Не смотрю кино. Я

нравится. Рептилоиды. Все рептилоиды к нему на главную страницу, срочно. Я сижу обмазанный рептилоидами. И думаю, твоя главная страница Ютуба — это как твоя жизнь. Но винить можешь в этом только самого себя, правильно? Ходят очередные упорные слухи, что у нас запретят в стране Ютуб. Ходят. Мне страшно, я боюсь, потому что... Ну, если у нас в стране запретят Ютуб, то как? Я вас спрашиваю, как? Я буду чинить подтекший бачок унитаза. Я не знаю, как вы это делаете. У меня один способ. Я открываю YouTube, пишу, течет бачок унитаза, что делать, вываливается видео, там сноровистый мужчина, почти всегда. Он очень наглядно все объясняет. Он говорит, если у вас потек бачок унитаза, не беда, берем, обрезаем пластиковую бутылку, ших-ших, все починит. И он знает ответы на все вопросы, правильно? Он такой, если вы разбили градусник, не беда. Если у вас в квартире порвался, собственно, пространственно-временной континуум, не беда, берем, обрезаем пластиковую бутылку, шик-шик. У нас еще нет же общего понимания, как называть YouTube. Кто-то говорит YouTube, как я. Кто-то говорит YouTube. YouTube, ну это, знаете, это как будто дедушка. Дедушка называет ваше хобби, которое ему активно не нравится. YouTube, YouTube свой пыришь, сам стал как YouTube. Но это не худшее, потому что худшее это же YouTube, да? YouTube, я посмотрю это на YouTube. Нет, нет, нет, никаких падежей. Ну, худшее в человеке, который изучает английский, это вот когда он начинает стараться, да? Я имею в виду стараться. Да, это же сразу начинается, oh no, no, I was like, okay, and he was like, you know. Хочется ему сказать, Стас, перестань, Стас, хватит. Ты живешь в хрущевке, Стас. Но нет, Стас не остановится. Стас наоборот, Стас в шаге от того, чтобы устроиться на местную радиостанцию радио-диджеем, да? Человеком, который... Следующая песня. Madonna, like a virgin. Мне очень нужен этот акцент здесь, в городе Барнаул. Спасибо за внимание, дамы и господа. Пока, пока, ребята.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
6: Реклама.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Виражи.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Менка на «Юмор-ФМ».
2: Кто-нибудь знает хорошего логопеда? Тут-то один мальчик 28 лет не может выговорить: «Дорогая, извини меня, пожалуйста, я был неправ».

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Кто рано встает, тому Бог трель дает. Друзья называют меня Терминатор, потому что я пару раз просыпался голым на улице. Помню, как мама вела меня на первый звонок и как папа уносил с последнего. Написал на свою бывшую заявление в полицию, потому что каждый мужик должен посадить дерево. Доктор назначил мне пропить железо, и теперь у меня ни машины, ни гаража. В детстве нас всех жестоко обманули. На самом деле, попа не слипнется.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юг.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Некоторые приносят радость, куда бы они ни пришли, а некоторые, откуда бы они ни ушли.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити криминалити.
1: Проснувшись, я обнаружил в постели не свою жену, которая спала в наглой позе без прикрытия простыней. Но пригляделся внимательней и стал сомневаться относительно своей кровати. А дальше и комната показалась мне чужой, и вещи далеко не наши. И мысль просверлила мне мозги. Неужели меня пьяного соблазнила какая-то проститутка? Вот влип так влип. Слава богу, что женщина оказалась не проституткой, а даже замужней дамой. Приехал домой. С женой не ругался. Уснул за столом и захрапел так, что соседи вызвали полицию и меня увезли на 15 суток. Предложил девушке выпить со мной шампанского, а она сказала, что это стоит 5000 рублей в час. Зачем я ударил ее, не помню. Я подсматривал в окно женской бани ради эстетического наслаждения красотой обнаженных тел, а не для ручного удовлетворения похоти, как утверждает участковый Анохин. И напоследок, граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
4: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Катя вздохнула и добавила еще 428 фотографий в альбом «Немножко меня».

0: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Очень много наблюдений делают женщины. Собралась получать права, записалась в школу вождения, пошла покупать правила дорожного движения, экзаменационные билеты, чтобы учить. Пришли с мужем в книжный, я взяла книги, стою в очереди, а муж побежал еще что-то мне, говорит, принесу тебе. Уже подошла моя очередь, и он успевает сунуть мне третью книжку. Кассирша читает, смотрит на меня с уважением, читаю я следующее. У меня три книжки: правила дорожного движения, экзаменационные билеты, русские ругательные выражения. Кассирша говорит, ну вы основательно готовитесь. Мужчина написал недавно. Недавно ездил к знакомым на крестины дочки. Пришли в церковь. Отец с младенцем на руках подходит к батюшке и деликатным шепотом спрашивает. Святой отец, а где у вас тут можно жертвоприношение совершить? Женщина написала, у меня щенок. Я его приучила гадить на пеленочку, потом собираю пеленочку, в полиэтиленовый мешочек бросаю на заднее сиденье машины и по дороге на работу выбрасываю. А тут торопилась, выбросить не успела, положила на заднее сиденье, стою в пробке, в боковое зеркальце вижу, залезает вор, хватает мешочек и радостно убегает. Гениально следующая фраза. У меня неделю было хорошее настроение, пишет. Парень написал. Михаил Николаевич, вы их правильно блондинок за рулем называете? Блондинозавры. Сделала поворот из левого четвертого ряда вправо. Я чуть не раздолбасил все. Ее и мою машину. Я ей все сказал. А она так наивно мне говорит. Вы что, не видели? Я же вам дворниками показала, что я поворачиваю. Встретил вчера одноклассницу с мужем. 100 лет не виделись. У нее живот месяцев на 7. Радостно так спрашиваю. Ну кто? Она потупила глаза, кивает на мужа. Он.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Сорвавшаяся с диеты девушка насмерть загрызла торт.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
1: Коллеги, сегодняшний праздничный стол накрыт не просто так. Он накрыт в честь Никиты. Да. Дело в том, что Никита сделал предложение своей девушке. Прежде чем мы начнем радоваться, я хочу сказать парочку слов. Никита, брак – это чепуха голимая, хреноверь, несусветная. Ура! Пьем!
2: Стоп. Николай Борисович, вы же 20 лет как женаты.
1: Поэтому у меня было время подумать, Никита. Брак – это туфтень, лабуда, хреномуть. Ура! Пьем!
3: Я не буду, извините, за это пить. Это что это такое? Никита, брак – это нелегко. За счастье надо бороться. Вот мы с моим Коленькой иногда даже дрались. Да.
2: Да.
3: Ну а что поделаешь? Ну такая бытовая ссора, понимаете? Мелочевка. Вот день рождения у меня было, закончилось, гости разошлись. Я стою, посуду мою. Слышу сзади мне по почкам – хренак! Прилетела, я аж выгнулась вот так дугой. А я в этот момент вилки мыла. Ну, в общем, сейчас Коля биноклем не полностью пользуется. Нет, брак – это интересно.
4: А я считаю, что брак – это пустая трата времени. А это время лучше потратить на себя и на свою карьеру. Как я. Мне мужчины вообще не нужны. Я и без секса чувствую себя прекрасно. Улыбаюсь и радуюсь. Каждый этот гребаный день приносит мне удовольствие. Каждая эта минутка драная. Я сильная, самодостаточная женщина с 95% скидкой в интим-магазине.
1: Наверное, надо продолжить праздник. Брак – это пижня, шелупонь, хреномуть. Ура! Пьем!
3: Я не буду опять пить за это, извините. Никита, брак – это прекрасно. Счастье и в браке. Всегда есть сюрпризы. Вот мне Коленька говорит, не выходи из дома, не выходи, для тебя сюрприз. А я же, вот эта любопытная Варвара, она же на базаре нос оторвали, сразу к окну побежала. Смотрю, а он вокруг дома с канистрой ходит. Думаю, ну цветы для меня поливает. А потом чувствую, гарью запахло. Я как ломанулась к двери, а Коленька вилами дверь подпер, я вы.

0: притащил? Ты ж теперь мне яйца оторвешь! Ну, простила, конечно. Ну, что, если по таким пустякам, зачем тогда замуж выходить?
1: Ольга Александровна, вот вы зачем за такого мужика держитесь? Вот объясните мне. Вас в Международный женский день подкоптить хотели, получается, так? А в день рождения вам с ноги в почку дали, да? Феникс Ольга Александровна, я вам рекомендую. Разведитесь вы с этим мужиком, не держитесь за это. А вы, Николай Борисович?
2: Я?
1: А вы?
2: А что я?
1: А что вы со своей женой живете? Зачем?
2: Я, ну, да. Это... Ну.
1: Ну.
2: А что?
1: Так разведитесь с ней, разведитесь. Если вам, ну, удобнее на унитазе по 4 часа сидеть, чтобы ее не видеть.
2: Ну, не получается. Не получается, что только не делал. Я и поджигал ее, и топил. Бил ее в почки, хрен че. Непробиваемая просто.
0: Коленька, я тебя люблю.
2: Да закрой рот свой, голос свой, не могу слышать. Однажды в России.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На работе самое сложное – это последние 7,5 часов, когда кофе ты уже выпил и сидишь ждешь, когда уже домой.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Театр кошек. Это уже было. Приглашаем вас в Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек под управлением Хрюрия Хрюкачева.
3: Наших маленьких зрителей обязательно порадуют спектакли «Три поросенка», «Белоснежка и семь хрюшек», «Приключения кабана Леопольда» и премьера сезона. Семейный мюзикл «Хрюслан и Хрюдмила» по мотивам произведений малоизвестного усть-пизанского поэта Александра Сергеевича Хрюшкина.
2: Нам есть чем порадовать и взрослую аудиторию. Классическая комедия «Свинья на сене», рок-опера «Хрюнона и Одес». Оригинальное прочтение поэмы Гоголя в постановке «Мертвые хрюши». И вечная история любви в трагедии «Хрюмео и Хрюльетта».
3: Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек. Поверьте, нам есть чем вас удивить.
2: Весь репертуар, расписание спектаклей и билеты на сайте «Шекспир не выдаст, свинья не съест. Хрю».
4: А вам нужен незаменимый помощник по дому?
5: Да.
6: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
4: Развинтилась, разболталась,
6: отклеилась.
4: Ответ один.
6: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
7: Он легко заменит молоток, отвертку, дрель, миксер, электрическую зубную щетку. Более 50 инструментов в одном.
4: Лучший подарок для мужа.
8: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
4: Совершенно верно.
7: «Ануфрий» – мечта каждого мужчины. Доступен в трех цветах – черный, серебристый, фуксия.
4: Спрашивайте «Ануфрия» в скобяных лавках вашего города.
6: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
4: Закрути по-взрослому.
9: А вы хотите научиться играть на баяне? А вот и зря. Обратимся к фактам. 97% свадеб в России проходят с участием баяниста. 76% женщин в возрасте 40+ считают, что баян делает мужчину привлекательнее. Даже посредственный баянист зарабатывает в электричке в 3 раза больше, чем гитарист, саксофонист и балалаишник вместе взятые. И, наконец, вы просто вслушайтесь. Ну как, теперь вы хотите? Тогда покупайте универсальный электронный самоучитель игры на баяне. И всего за 3 месяца вы овладеете этим простым и во всех отношениях прибыльным инструментом. Внимание! Звоните нам прямо сейчас и получите скидку 25% на покупку самого баяна. Ведь без баяна самоучитель, увы, не сработает. Кстати, если у вас есть теща, купите сразу 2. Универсальный электронный самоучитель игры на баяне. Подробности на сайте «Какая песня без баяна.ух».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я тут пытался вам насчет денег перевести, не получилось. Попробуйте вы на мой, может, у вас получится.

0: Встречайте. Команда ВВ Омск.
1: Ребенок у психолога.
2: Петя, я слышал, что у тебя есть проблемы с бабушкой. Какие именно?
3: Я видел, как она кладет зубы в стакан.
2: Ну это же бабушка!
3: Она облизывает ложку и дает ее мне. Я никогда не видел, как она спит. Я когда просыпаюсь, она уже все сделала. А еще она ходит с фразой «бегу, бегу».
2: Я понял твою проблему. Следующий сеанс в понедельник в 5.
3: Я не могу.
2: Почему?
3: Мы по традиции будем искать пульт от телевизора, который, оказывается, у нее в руках!
0: Команда «Пацаны. Москва».
4: Недавно Илон Маск похвалил станцию метро в Санкт-Петербурге. Итак, в кабинете мэра Москвы.
5: Ну, Сергей Семенович.
6: Отстань!
5: Ну что с вами?
6: У меня плохое настроение.
5: Вы на этого Маска обиделись, что ли?
6: Да что за свою жизнь прикольную вообще придумал?
5: Машину в космос запустил.
6: И вы ему поверили? Я тоже как-то ляпнул, что у меня трамваи по воде ходить будут.
5: Мы сделали речные трамваи.
7: Вы что, приколов вообще не понимаете?
6: Может, вы еще и мусор сортируете?
5: Сортируем.
7: Ну, это клиника уже.
6: Ладно, хоть люди сами поняли, что это прикол. Все в одну дырку кидают.
5: Сергей Семенович, ну извините.
6: Что извините? Моих приколов вообще никто не понимает. Взять хотя бы, что у нас метрополитен имени Ленина под землей. А меня никто не любит вообще.
5: Сергей Семенович, а у кого это самое классное метро в мире?
6: Не знаю уже.
5: Может, в Лондоне?
6: Нет, там вообще фигня какая-то. Ни одного кольца нет даже.
5: Может быть, в Нью-Йорке?
6: Нет, оно там вообще вонючее просто.
5: Ну а где тогда?
6: Не знаю.
5: Ну где, Сергей Семенович?
6: В Москве, видимо, в Москве.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Жена бросила меня, потому что я паникер и параноик. А нет, она просто выходила за хлебом.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Глухой вор вскрыл гараж и обнаружил внутри рок-группу. Тюкся с охоты приходит, жена говорит:
2: чего тюкся хочет? Спать хочет? А еще что хочет? Знать хочет?
1: Они поели, легли, поспали, молодые дела, все в порядке на утро.
2: А сейчас чего тюкся хочет? Он лыжи снять хочет.
3: Эта учительница детям дает задание придумать какую-нибудь историю, где финальная фраза будет: «Мама у меня одна». Дети подготовились, маленькая Оля тянет руку, говорит: «Я, пожалуйста, Олечка». Она говорит: «Мы с мамой ездили в Гагры. Я абсолютно точно знаю, что мама экономила 2 года на эту поездку. Тем не менее, она для ничего для меня не жалела. Покупала мне сахарную вату, петушки, чупа-чупсы и все остальное. Я очень люблю свою маму. Мама у меня одна». Говорит: «Молодец, 5». «Ромочка, давай ты». Мальчик встает, говорит: «Я купался в бассейне. Папа не хотел меня вести, а мама последние денежки вытянула и привела меня. Я очень долго купался в бассейне. Потом мама напекла пирожков, она у меня очень хорошая хозяйка. И мне очень нравится, что в комнате всегда, в квартире у нас очень чисто, потому что это делает моя мама, которую я очень люблю. Мама у меня одна. Молодец». И Вовочка тянет руку, если ему лучше не давать, ну, вариантов нет, больше никого. Говорит: «Вова, давай, только аккуратно». Говорит: «Да нет, все нормально». Ну, после Нового года с Бадуна прихожу домой, сразу холодильник открываю, стоит 3 бутылки пива. Я 2 выпил, 1 оставил, слышу: «Ва-ва-ва», матерью. Я захожу в комнату, мама лежит в кровати с дикого похмелья, волосы как куклы после пожара, губы запеклись, ну такая, ну сильно видно дала. Говорит: «Володя, там в холодильнике 3 бутылки пива, принеси сюда». Я говорю: «Мама, у меня одна».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Если бы моя жизнь была бы песней,
5: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
6: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый мужчина обязан уметь делать две вещи. Молчать, если приготовлено невкусно, и не молчать, если приготовлено вкусно.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Такта», город Красноярск.
2: Добрый вечер, здравствуйте. Мы футбольный клуб «Енисей». В этом году вылетели из премьер-лиги. Поэтому теперь мы самая неуверенная команда из Красноярска. Ну давайте представимся. Это Александр Кутин, наш нападающий.
3: А, я нападающий? А что, какое-то голосование
2: было? Саш, встань на место, а. Двигаемся дальше. Это наша защита. Сейчас, знаете, сейчас многие в зале думают, настоящие мы футболисты или просто переодетые люди. Ну, также думали и болельщики Енисея весь сезон. А, знаете, болельщики часто дают прозвища командам, ну, ЦСКА, Кони, Спартак, Мясо. У нас тоже есть прозвище, но, к сожалению, его нельзя произносить по Первому каналу.
4: Гузеева же произносила.
2: А, да.
5: Ну все, ребят, спасибо, что разогрели, тем более вы в юморе явно побольше нашего. Кстати, вы замечали, что люди, которые в школу без рюкзаков ходили, сейчас с рюкзаками на велосипедах еду развозят? Ну вот еще из наблюдений. Фильм «Мстители» собрал миллиард, а фильм «Миллиард» нет. Но это все не важно, потому что лидером проката все равно стал полковник ФСБ, который 12 миллиардов собрал. Вообще, мы в прошлой игре удивляли. Походу, это в каждой игре обязательно. Поэтому к нам и рам.
6: Где-то на кухне.
7: Ты меня уважаешь?
5: Уважаю.
7: И я тебя уважаю. Может, примем закон, чтобы нас все уважали?
5: Ну что хотелось бы сказать в конце. В первом четвертьфинале победу одержала команда «Татнефти», команда, так сказать, из недр земли. Во втором четвертьфинале команда «Десантников», команда, так сказать, с небес. Но мы ни на что не намекаем, но, по-моему, сегодня должна победить максимально средняя команда. Так-то спасибо.
0: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Ну, басурманы, кто жену мою любимую съел? Гневно кричал Иван-Царевич в ресторане высокой

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Меня зовут Анна, мне изменял муж, и он говорит, что все в прошлом. Утверждает, что во всем виновата я сама. Обсуждать проблему не хочет. Объясняет это тем, что так мы разрушим наши отношения, обсуждая их. Как вы считаете, есть ли у нас шанс в наших отношениях вернуть их прежними?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, во-первых, точно тебе скажу, что обсуждая проблему, отношения не разваливаются. Это какая-то логика такая, какого-то газлайтера сурового. Это то же самое. Если мы будем обсуждать эту проблему, умрут наши дети. Развалится город. Вымрут алеуты, бегемоты. Будет цунами. А как они разрушатся? А с другой стороны, ты во всем виновата. Нет. Когда брак разваливается, да, или трещина, виноваты 50 на 50. Но по-честному, ты должна взять 100% ответственности за свои 50. Потому что либо ты выбрала такого кобелину, либо ты сделала все возможное, чтобы дискредитировать секс в семье, что он пошел где-то искать на стороне, тоже могло быть. Либо ты закрывала глаза, он говорит, а не пойди ко мне в отдельную квартиру, которая у меня есть, я там буду с друзьями выращивать вешенки какие-то. И все время приходит пьяный такой, все время приходит губной помады. Ну, конечно, грибы тяжело выращивать, на трезвую. Поэтому, как мы говорили, первое, приняла ответственность за свои 50, поняла, какие твои действия привели к такому результату. Второе, он должен пострадать. Так что в следующий раз, ну, что значит пострадать? Вот не все понимают. Вот я вам расскажу. Как-то я... И еду я так на своей красивой машинке. А там так, знаете, вот так пробка, потом назад, и ты через час сюда повернешь. А тут вообще ничего. Я думаю, ну, практичность наш метод. Поеду туда. Кстати, так же думали и работники ГИБДД. И они там за углом прямо уютно разместились. Видимо, на пикник. И тут я выезжаю. Ну, готовый помочь провести пикник на более высоком уровне, скажем так. Удивленные сотрудники смотрят. Выезжает какое-то чудо. Говорят, здравствуйте. Я говорю, тоже здравствуйте. Они говорят, вот просто честно, вот скажи, а у тебя есть какой-нибудь документ, который позволяет, ну, так дерзко просто ездить? Ну, кто ты? Кто ты? Ты советник почему? И главное, советник кого? Что ты так себя ведешь? Я говорю, каюсь, но нет у меня никаких документов. Но мы вынуждены в качестве профилактики дорожно-транспортных нарушений как-нибудь тебя так взлохматить. Я говорю, я виноват, я готов. И мне выписывают большую бумагу. В какой-то жадский штраф. Я куда-то еду там. Обещают у меня отобрать права. Я грущу изо всех сил. И когда через полчаса я от них уехал, три пота с меня стекло и волнение за все остальное. Верите? Я всякий раз, когда там езжу, у меня боли возникают. Я туда не поворачиваю. И я донес мысль, что значит он должен пострадать.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.
3: За солнце защитными спрятана кровь моя. Я думаю часто, да ладно.

0: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшке? Не пой!
1: Шутки, песни, блюз. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук.

16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Фрэнка на Юмор-ФМ.
1: Вопрос знатокам. Как правильно называется процесс нанесения крема? Кремация или кремирование?

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
1: Случай возле роддома. Ох, чего и там только не случается. Ну вот, например, стоят под окнами мужики, естественно, в ожидании счастья и кричат: Тань, ну кто? Мальчик, ура! Лена, кто там? Девочка, у нас девочка, ура! Маня! Маня выглядывает. Чё тебе? Кто? Кто-кто? Немцы, англичан, 4-0! Да я чуть не родила! Ну, не знаю, ну, честно, вот на моих концертах такого пока не случалось. Итак, однажды, ну, не знаю, в Чебоксарах, например. Дворец спорта, концерт популярной группы, ровно в 19, начало программы. А где-то уже в 19:20 открывается дверь, из зала выходит мужчина и направляется в гардероб. Можно мне, пожалуйста, мое пальто? Гардеробщица такая суровая, знаете, серьезная бабулька, лет 100 уже на посту, спрашивает.
2: Ой, а что это вы уже уходите? 20 минут все прошло. Что вам там, не понравилось?
1: Да не-не-не, что вы? Просто дайте, пожалуйста, мне одежду. Бабулька не отступает.
2: Нет, вы мне скажите. Наверное, звук плохой, точно знаю.
1: Говорит, да не, звук замечательный, просто мед для ушей.
2: Странно. А что же тогда уходите? А, я все поняла. Свет, наверное, да? Мало света, не видно их там совсем, или много света, лазеры слепят, да?
1: Да нет, вы знаете, свет идеальный сегодня. Спецэффекты, взрывы, все просто шикарно.
2: Я поняла. Наверное, что-то вам не понравилось в шоу. Плохо поют они, да? Мимо все попадают. Ужасное шоу, да, вот это все, молодые.
1: Да не, ну что вы, это ж такая крутая группа. Там офигенное шоу, просто подтанцовка, гимнасты, верблюд на сцене живой выходит. Все супер. Так что же вы уходите-то? Да просто понимаете, как-то очень страшно, если честно, одному в зале стоять.
3: Воистину, подобен чуду разум ребенка. Как вам такая история? В игре самый умный Тина Канделаки спрашивает пятиклассника Вову. Морковка, картошка, лук, Лексус. Что здесь лишнее? На что Вовочка невозмутимо отвечает. Морковка, картошка, лук.
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца августа.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ Вологда» 70 72 82.
11: Осталось никаких сомнений.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Покрасила брови. Муж спросил, как погода в Азербайджане.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Называется «Всемирная выставка в Париже». Показывали наш павильон. Тогда показывали только наши павильоны. А раньше я смотрел репортаж о ярмарке в Лейпциге, тоже показывали наш павильон. Несколько лет назад о выставке в Брюсселе был большой фильм, помните? Тоже показывали наш павильон. И это очень интересно. Наглядно видишь, как мы растем от выставки к выставке, как краше становятся наши павильоны. Возле меня сел какой-то ненормальный и все интересовался другими павильонами. Я ему объяснил, что там ничего интересного нет. Но если бы что-то было, неужели бы не показали? Вы думаете, он перестал интересоваться? И где в людях это любопытство вредное сидит? Прямо вредитель. Все, мол, из-за границы мы тоже наше показываем. Мол, это все мы дома и так видим. А за границей его интересует заграничное. Интересует. Вот гад. И я такую вещь сказал, за которую его вообще. Ну, мол, говорит, мол, он не может бороться за мировые стандарты, потому что он их не видел. Я его чуть не задушил. Дурачок, говорю, тебе мировые стандарты покажи, ты только на них смотреть и будешь. А кто работать будет? И вообще, куда ты лезешь? Что ты интересуешься? А я любопытный. Гнать этих любопытных. Затерят, будоражат. Большие послабления им дали. О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром и фильм не поставлю. И не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить. А потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну просто не разбегусь. Но даже если разбегусь, это ничего не значит. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка, я люблю тебя, и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну, парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Дорогие женщины, если вы не знаете, как поступить в какой-либо ситуации, представьте на своем месте мужа. Вы сразу сможете объяснить ему, что и как он должен сделать.

0: Ну, мне кажется, вы тоже о нас знаете абсолютно все. А что знать-то про Юмор ФМ? Что мы здесь делаем все, чтобы дарить вам классное настроение, веселить, смешить вас, чтобы вы хохотали от души. И этот час не будет исключением. Ну, кстати, кроме шуток, у нас есть еще и веселый чат, а это время ваших приветов, поздравлений, теплых, добрых слов и ваших веселых историй. Их смело отправляйте нам в Телеграм, Макс, в другие любые мессенджеры, может быть, даже с помощью СМС. Номер все равно будет един. +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. С удовольствием озвучу ваше послание в середине этого часа. А еще включу рубрику «Ильф, Петров и Брунов». Там Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Николай Фоменко будет шутить про коррупцию, будет детскими перлами делиться угарный папа. Но в ближайшие секунды Стас Ярушин, Надежда Ангарская и приглашенная звезда будут шутить и петь для вас. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда

0: Сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
0: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
1: Ну, это моя любимая тема.
3: Давай.
1: Ягодицы Нины не влазили в лосины. Ягодицы Нина в лосины впихнуть не смогла. Как трещали эти лосины на рассвете. Зря, наверное, Нина ночами жрала. Жрала-ла-ла, жрала-ла-ла, жрала-ла-ла.
3: Хорош.
0: Я, да? Не валяйте в снегу Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
3: Так, дальше найдет ты.
1: Так, я, да?
3: Давай.

Губы нам пора спасать. Ага, и все, и конец. От этой тяжкой доли пухла губой горькой. Только

0: Веселая пчела!
1: Не, нормально.
0: Все просто.
1: Нюш, давай ты.
2: Так. Сегодня в белом платье кружишься, а завтра ты в роддоме тужишься. Тужишься.
3: На Юмор ФМ.
1: Следующую песню я, мне тяжело ее будет петь. Спойте вы, пожалуйста, девчонки.
0: Я с удовольствием. Давай, какая песня?
1: Давай.
0: О, конечно,
1: вы ее знаете, 100%.
0: Гагарина. Давайте, мы готовы, да?
2: Любил крутить педали до хрипоты, чтоб летом пропотеть.

0: На два голоса спели. Красавчики! На два голоса спели. Смотрите, круто. Да, тогда, Нюш, следующая ты.
1: Да.
0: Да. А мы хорошо, так я буду вам отдавать.
2: Вот кто-то с горочки спустился, наверное, надо ему вниз.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
3: Стас Ярушин плюс Нюша.
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Три вещи никогда не возвращаются обратно. Время, слово и накопительная часть пенсии.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное — это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное — что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа!
1: 5-летняя Катюша подходит к папе и говорит: «Пап, а знаешь, как называются тети, которые шьют одежду?» «Как?» — спрашивает папа. «Шиюхи, пап!» 4-летний Антошка любил черный хлеб и иногда говорил маме: «Мама, дай мне хлебушка, только не белого, а этого, чернокожего». Из школьных сочинений романа. В образе Татьяны Пушкин отобразил всю полноту русской женщины. «Я буду как папа, врачом. Это очень нужная профессия – делать переломы людям». Из произведения Некрасова крестьяне узнали, как им плохо живется. Съев ядовитый гриб, можно сильно подпортить себе репутацию.
0: Угарный папа!
1: 3-летний Кеша выходит в первый раз с мячиком на дачный участок и обращается к маме: «Мам, можно кидать высоко?» «Можно!» Кеша посмотрел в небо и сделал вывод: «Логично, лампочки-то нету». Бабушка читает 4-летней Ирочке сказку на ночь. Ирочка никак не может уснуть, с интересом слушает и просит: «Бабушка, ты очень хорошо сказку рассказываешь, но включись, пожалуйста, погромче, а то плохо слышно». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!

0: они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Тихо, лягушек.
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После рождения 9-го ребенка родители спали со светом и под присмотром старших детей.

0: Ваше сообщение, приветы, поздравления и шутки, пожалуйста, отправляйте нам в наши мессенджеры. Номер телефона един для любого из них. +7 915 03 03 567. Саша отправляет привет кумовьям Алене и Вове, а еще другу Хаусу. Спасибо, что вы есть. Прекрасно. Очень хочется передать большой привет крупными буквами написано, в деревню Казинка, моей маме Клычниковой Валентине Витальевне. Сейчас у нее гости, мой племянник и крестник Ефанов Сергей. Целую, обнимаю вам, классных совместных выходных. Наобщаться вдоволь. Это ли не самое приятное? Привет из Хакасии. Меня зовут Миша. Хочу поздравить всех с Днем ВДВ. А также моего соседа, дядю Юру, с Днем ВДВ. Сегодня я поеду на рыбалку. Всем огромный привет. Вам хорошего улова, прекрасного, как там говорится, ни хвоста, ни чешуи. В общем, чтобы все было самым лучшим образом. Ну, а всех причастных к этому празднику сердечно поздравляю. Еще, кстати, есть поздравления с этим праздником. Передайте, пожалуйста, привет всему городу Чехов, в том числе поселку Васькино от Васи. И всех с Днем ВДВ. И самое главное, привет моему брату Лехе Артамонову. Передано. А вы тоже можете отправить свои весточки нам в любой мессенджер. +7 915 03 03 567. Номер телефона един. Ну, а мы пока будем шутить. Рубрика «Ильф, Петров и Брунов». Там отрывки из произведений Ильфа и Петрова читает Сергей Брунов. Чуть раньше шутки Николая Фоменко про коррупцию.
1: Поделись улыбкой.
2: Не плачь, Анастасия. Все слезы отбить.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: коррупцию.
2: Как бороться с коррупцией в стране, где конверты сделаны точно по ширине купюр? Чтобы повысить всем прожиточный минимум, надо кое-кому понизить зажраточный максимум.
3: Честного чиновника можно узнать по глазам, по грустным, голодным глазам.
4: Многие люди мечтают о двух вещах: чтобы не было коррупции и чтобы был такой знакомый, который может все порешать. Ну, мы не пожили, так хоть чиновники наши поживут.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: В ЗАГСе назначают дату на 3 месяца вперед, чтобы ты успела похудеть.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ваханкин смахнул с бороды затесавшиеся туда крошки, бросил на жену осторожный косой взгляд и затих на своем диване. Ему очень не хотелось расставаться с Варварой. Наряду с множеством недостатков у Варвары были два существенных достижения – большая белая грудь и служба. Сам Васисуалий никогда и нигде не служил. Служба помешала бы ему думать о значении русской интеллигенции, каковой социальной прослойке он причислял и себя. Таким образом, продолжительные думы Лоханкина сводились к приятной и близкой теме – Васисуалий Лоханкин и его значение, Лоханкин и трагедия русского либерализма, Лоханкин и его роль в русской революции. Обо всем этом было легко и покойно думать, разгуливая по комнате в фетровых сапожках, купленных на Варварины деньги, и поглядывая на любимый шкаф, где мерцали церковным золотом корешки брокгаузовского энциклопедического словаря. Рядом с этой сокровищницей мысли, неторопливо думал Васисуалий, делаешься чище, как-то духовно растешь. С уходом Варвары исчезла бы и материальная база, на которой покоилось благополучие достойнейшего представителя мыслящего человечества. Вечером пришел Птибурдуков. «Варя», — умоляюще сказал он, входя в комнату, — «мы же условились». «Полюбуйся, Сашук!» — закричала Варвара, хватая его за руку и подталкивая к дивану. «Вот он! Лежит, самец! Подлый собственник! Понимаешь, этот крепостник объявил голодовку из-за того, что я хочу от него уйти!» Увидев Птибурдукова, голодающий сразу же пустил в ход пятистопный ямб. «Птибурдуков! Тебя я презираю!» — заныл он. «Жены моей касаться ты не смей, ты хам, Птибурдуков, мерзавец! Куда жену уводишь от меня?»
3: «Товарищ Лоханкин!» — ошеломленно сказал Птибурдуков, хватаясь за усы.
0: «Уйди! Уйди! Тебя я ненавижу!» — продолжал Васисуалий, раскачиваясь, как старый еврей на молитве. «Ты гнида жалкая и мерзкая, притом не инженер ты, хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад и сутенер, притом!»
3: «Как вам не стыдно, Васисуалий Андреевич?» — сказал заскучавший Птибурдуков. «Даже просто глупо. Но подумайте, что вы делаете на втором году пятилетки?»
0: «Он мне посмел сказать, что это глупо! Он! Он жену укравший у меня! Уйди, Птибурдуков, не то тебе повые, по шее, то есть вам я надаю!»
3: Варвара почувствовала к нему жалость. «Из-за меня голодает», — размышляла она с гордостью. «Какая все-таки страсть!» Ночью Варваре приснился страшный сон. Иссохший от высокого чувства Васисуалий глодал белые шпоры на сапогах врача. Шпоры гремели, зубы лязгали. В страхе Варвара проснулась. Клеенчатый диван был пуст. Варвара повела очами и увидела Васисуалия. Он стоял у открытой дверцы буфета спиной к кровати и громко чавкал. Опустошив высокую баночку консервов, он осторожно снял крышку с кастрюли и, погрузив пальцы в холодный борщ, извлек оттуда кусок мяса.
2: «Лоханкин!» — сказала Варвара ужасным голосом.
3: С жалобным воем кинулся Васисуалий к дивану. Варвара молча и быстро одевалась.
0: «Варвара!» — сказал он в нос. «Неужели ты в самом деле уходишь от меня? К Птибурдукову?»
3: Ответа не было.
0: «Волчица ты!» — неуверенно объявил Лоханкин. «Тебя я презираю!»
3: Но было уже поздно.
2: Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
1: В эту субботу ровно в полночь
5: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
6: Фоменко Фейк Радио!
7: Да, детка.

0: 8:00 в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Самое сложное в отношениях — это забрать у спящей жены свою половину одеяла.

все беды и невзгоды в компании Юмор ФМ становятся очень и очень маленькими, потому что мы смеемся здесь над всем, над чем можно здорово похохотать. И в этом вы нам помогаете. Пишите свои веселые и смешные истории в наш веселый чат. Туда же отправляйте привет, поздравления, признания, теплые добрые слова. Все для своих близких, любимых и родных. Номер для всех мессенджеров един, плюс 7-915-03-03-567. Меня зовут Яся Богачева, и я через полчаса буду озвучивать все то, что вы напишете, ну или то, что успеем. А еще включу вам в этом часе монолог Михаила Задорнова, чтобы вы смеялись от души. Рубрику «Реалити-криминалити», там будут смешные фрагменты из полицейских протоколов. Похохочем над цитатами самого Джейсона Стэтхэма. Ну и, конечно же, над историей Надежды Ангарской в рубрике «Биг стендап». Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Спасибо большое за аплодисменты. О, девчонки. Мои девчонки пришли. Как настроение? Молодцы. Знаете, мы с вами похожи. А знаете чем? Я вот всю жизнь выделяюсь из толпы. Прям с самого рождения, да. Сейчас это называется плюс сайз. Ну, вы поняли сразу. Безусловно, когда ты плюс сайз, есть проблемы. Я, например, очень долго искал для себя автомобиль. О, такие же проблемные сидят. Тяжело выбирать для себя машину, когда большинство из них для тебя приталенные, да? У меня прадик, да? И я не понимаю, когда со мной на дороге пытаются познакомиться вот эти парни на спортивных тачках. Я думаю, ну а смысл? Если я к себе в нее сяду, у нее швы разойдутся. Я реально как-то пыталась сесть в Ламборгини, она нереально низкая. Я по итогу в нее так и не села. Я в нее упала. Ну и у нее 100% что-то отвалилось. Потому что мне всю дорогу спину дуло. Мне еще этот Аджарио говорит, давай за кофе заедем. Я говорю, давай сразу в аптеку, ну, фастум гель прикупим. Ты же не хочешь, чтобы я у тебя тут катался до среды? И он всю дорогу красовался. А я всю дорогу думала, как я буду из нее вылезать. Это было так неудобно. Это было так неприятно. Как будто выходила не я из Ламборгини, а у меня камень из почек. У меня сейчас с мужиками полный порядок. Я сейчас замужем уже второй раз. Ну, потому что первый не понимал, что маленькие ручки, маленькие колечки. А тут, ну, на этой шее маленькие камушки не смотрятся, да? Еще пару раз пытался намекнуть мне на мои лишние килограммы. А я думаю, что если кто-то намекает тебе на лишние килограммы, значит, у него есть лишние зубы. Да, да, девочки меня понимают. Так вот, девочки, что я считаю? Пара лишних килограмм не стоит слез. Вот если вам, как мне, надо сбрасывать тридцатку, пусть плачет, пусть терпит. Мне, кстати, идеально подходит моя фамилия Ангарская. Ангар.

моей жизни приглашали, потому что я большая, типажная, фактурная. Однажды сильно похудела на 41 килограмм. Спасибо, спасибо, ребята, да. На 41 килограмм похудела, потом сидела без работы. Мой изначальный вес был 136 килограмм. Ну вот, как вам сказать. Ну, по меркам UFC мой вес абсолютный. Похудела на 41 килограмм и думаю, ну алло, в чем проблема? Когда меня позовут в голые и смешные? Когда ты начинающий артист, ты вынужден соглашаться на любые предложения. Даже на съемки в программе «Голые и смешные». А я еще хуже. Я работала в телемагазине. Ну, ребята, это совсем другая история. Пойду я мамой поработаю. Всем хорошего настроения. Работайте родителями, да, почаще. Ну, прежде, вы знаете, что надо для этого делать. Хорошего настроения. Пока-пока.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.
6: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мой сын свободно говорит на русском, английском, да и на остальных уроках его тоже не заткнуть.

0: конечно же, очень просто написать нам в наш веселый чат. Привет, поздравления, признания, в общем, все то, чем вы хотите порадовать своих самых близких и любимых. Номер для любого мессенджера 1+7 915 03 03 567. А еще мы будем радовать вас, веселить и смешить. В этом часе будет монолог Михаила Задорнова, рубрика «Реальти криминалити». Ну а в ближайшие секунды мистер Тестостерон, наш Джейсон Стэтхэм и его цитаты.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Самая страшная вещь на свете – это банка тушенки. Снаружи жесть, внутри мясо. Мир построен на лжи. В глазированных сырках нет ни глаз, ни сыра. Вся жизнь – это кипящая кастрюля с пельменями. А ты в ней вывалился на пол и отдан коту. Если вы режете хлеб не той стороной ножа и офигеваете от его тупости, то самое время офигеть от своей. Если в руках у женщины появилась скалка, еще не факт, что тебя ждут пирожки. А мне одному кажется странным, что мы варим суп в большой миске, потом переливаем в миску поменьше, а потом едим его с помощью маленькой такой миски на палочке.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Бараны — это мужики, которые ничего не понимают в женской психологии. А вот козлы как раз наоборот.

0: чат.
1: Ну, у нас здесь с вами на Юмор ФМ компания чуть побольше. Я, вы и ваши прекрасные сообщения. Здравствуйте, прошу поздравить вас, моего любимого мужа Петра из поселка Промышленное, с днем железнодорожника и всех его коллег из ПМС-20. Вот спасибо, пожалуйста, прекрасный Петр, вас с вашим профессиональным праздником. Всех причастных к этому празднику мы тоже поздравляем всей страной. Еще один привет прилетел из Крыма, и улетает он доченьки, и просьба сказать, что папа ее очень любит. Мы едем на юбка в монастырь. Добрый день, Юмор ФМ, замечательный и отличный день. Едем с семьей на дачу. Хотела передать всем привет и своей любимой семье. Девочкам Алине, Дарине, сын Тимуру и любимому мужу Ренату. Людмила, такое сообщение. Еще один привет улетает любимому мужу Ивану Маховых из Егорьевска. Мы сейчас вдвоем едем из Орла домой. Какие вы счастливые люди. Еще один привет всем-всем-всем, чтобы провели последний месяц лет. Хорошо, София пожелала, а я присоединяюсь. Пожалуйста, отдыхайте, наслаждайтесь, загорайте по возможности, ешьте побольше свежих фруктов. В общем, чего я вам рассказываю? Будем лучше смеяться и шутить. В финале этого часа монолог Михаила Задорнова. Чуть раньше рубрика «Реалити криминалити». Веселый чат вернется через час. Пишите. +7 915 03 03 567. Любой мессенджер для вас.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
2: Реалити-криминалити.
1: Громкой музыкой и криками в ночь с 14 на 15 мая во дворе дома 61 по улице Чкалова мы старались привлечь внимание общественности к проблеме организации культурного досуга в нашем районе. Спиртное в это время мы употребляли, потому что до приезда полиции думали, что всем плевать на потребности городской молодежи. Дорогу я перебежал в неположенном месте, потому что до положенного я бы не дотерпел. А штраф ГИБДД меньше стоимости химчистки. Прошу считать надпись на стене в подъезде Романовой ТС бесплатной рекламой и интимных услуг, а не порчей общедомового имущества. Номер телефона взят из открытых источников на соответствующих сайтах. В переписке в мессенджере никаких домогательств к Артюховой я не проявлял. Просто попросил ее продемонстрировать грудь, так как с рождения был переведен на искусственное вскармливание и инстинктивно чувствовал, что мимо меня прошло нечто важное. Я просто хотел восполнить этот досадный пробел в своем развитии. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити Криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в мастерскую по ремонту айфонов «Яблочный спас».

0: Вот как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Детям, которые в лагерь приезжают, инструкция. Иметь при себе 3 смены белья, домашние туфли, полотенце с петелькой для ног. Садюги. Автостанция в Кемерово. Перерывы на обед 9.30, 10.30, 11.40, 12.30, 14.20, 15.20, 16.10, 16.40. Рабочий день до 17.00. Объявление в газете. Продаются щенки-метисы, мать-овчарка, отец-мерзавец. Прайс-лист на стене в травмпункте. Внеплановая перевязка 200 рублей. Ниже. Внеплановая перевязка чистым бинтом 350 рублей. Челябинск. Объявление в фойе больницы. Внимание! При выписке пациентов категорически запрещено использовать в фойе петарды, фейерверки и хлопушки. Вот энергия у наших людей. Комната, где раздеваются врачи, в больнице. Такая цитата из Советского Союза. Вешалки нет, 3 гвоздя вбиты в стенку. Под первым гвоздем написано «для перчаток». Под вторым – для халатов, под третьим – для врачей. Это из истории болезни. До поступления в больницу анализы были нормальными. Регина болела, в больнице лежала, страшная травма была. Я через 3 месяца, только там меня не было, я вернулся, поехал ее навестить. Она уже лежала долго, была почти перед выпиской. Меня встречает санитарка, чтобы провести, чтобы не блуждал коридорами больничными. Они не ведают, что они говорят. И она идет, говорит мне, эта нянечка говорит: «Ой, так жалко, Регинка выписывается. Вы знаете, мы никого из вас больше не увидим. Ну ничего, будем надеяться, хоть вас положат». Вот. Вообще за медиками надо следить тщательно. И когда я еще ходил в поликлинику, в районную, помню, ходит мужик с перевязанным пальцем, а перевязали ему, видимо, наши медсестры, то есть с душой по-русски перевязали. Я такой. 2 шины, шина от машины, и он этим пальцем вверх ходит, потому что спрятать это некуда и невозможно. И он пальцем вперед, рассерженный такой, подходит к регистратуре и говорит: «Куда вы меня послали?» Значит, у него такой маяк, вот такой вот. Я просил хирургу, а в 16-м кабинете уролог. Та ему говорит: «Правильно, уролог, но он сегодня дежурный хирург».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: столице 9:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: О чем вообще разговаривать с человеком без мешков под глазами? Как замечательно ложиться в

0: я, между прочим, молчать уже не могу. Уже хочется рассказать вам о нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Это та самая игра, где вы просто улыбаетесь, повторяете шутку Николая Фоменко и выигрываете в моменте в отдельном игровом эпизоде 3000 рублей и пропуск в суперфинал. Ну а в суперфинале, возможно, целый новый автомобиль. Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Заходите, нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль» и действуйте согласно инструкции. Ну а здесь в прямом эфире мы всегда будем рады вашим приветам и поздравлениям в нашем веселом чате. Номер телефона для них +7 915 03 03 567. А еще будем радовать вас анекдотами Игоря Маменко, проектом «Лига городов», фирменной очень смешной не рекламы и, конечно же, любимой народной рубрикой «Однажды в России». Меня зовут Яся Богачева. Всем классного воскресенья. Это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: Женщина, а вы не ошиблись? Этот стол на имя Сережи Ермолаева.
3: Это ты, дорогая моя, ошиблась. Здесь ресторан, а не сауна.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Нет, девушка, я уже все заказала.
4: Нет, я не официантка. В смысле, официантка, но не здесь. Это же номер на имя Сережи Ермолаева. Ой, номер, я просто еще в гостинице подрабатываю.
5: Всем привет. Извините за опоздание, пожалуйста. Вообще, я сейчас сразу отвечу на вопрос, который в воздухе повис. Вы друг с другом не знакомы. Поэтому знакомьтесь. Это вот посерединке моя жена. Вон там моя любовница, а это женщина, с которой я сплю, когда любовница не может.
4: Между прочим, я стопудовый вариант.
5: Поэтому ты и здесь.
4: Попал.
5: В общем, смотрите, какая ситуация. У меня небольшие финансовые трудности, поэтому вас троих я больше не тяну. Нам нужно как-то подзатянуть пояса, что ли.
3: В смысле? У тебя есть любовница?
2: В смысле подзатянуть пояса?
4: Спасибо, что позвал, очень тепло здесь.
5: Да, пожалуйста.
3: Я не поняла, какая любовница? А как же я?
5: Оля, ты жена, ты мой друг, я мать твою знаю. Но должна же ты меня понимать в конце концов. А сейчас нам нужно объединиться, хорошенечко подумать и решить, как вот с этой проблемой справляться.
3: Но Антошенька хотя бы институт закончит?
5: Оля, я твоему старшему брату чем смог, тем помог, понимаешь? Ему 56 лет, дальше все только от него зависит.
2: Пупсик, подожди, но я надеюсь, ты продолжишь мне снимать квартиру в центре Москвы на Чеховской?
5: Ну вот давай слово «Чеховская» тоже подожмем маленько. Теперь будет не «Чеховская», а «Чехов».
2: Это... Подожди, это какой-то загородный жилой комплекс?
5: Ну это скорее загородный жилой город такой.
4: Я извиняюсь, а по мне что?
5: А, поход в силе.
4: Класс, я уже гитару нашла.
3: Зашибись. Значит, ей ты платишь за квартиру, а мне ты заплатил за МРТ.
5: Оля, ты жена, ты мой товарищ. Я тебе в туалет бумагу приносил. А с ней у меня просто секс.
3: А со мной, значит, просто сексом заниматься нельзя.
5: Оля, ты жена. Ты понимаешь, для тебя секс это подарок на праздник.
3: Хорошо. Вчера был день Святого Валентина. Где мой подарок?
5: Оля, это выдуманный праздник. Дождись дня полиции, господи. Короче, предлагаю следующую схему. Сейчас мы по всем фронтам поджимаемся, да? Угу. Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить...

0: Свинота ты, понятно? Я все могла понять. Ну, извини меня, спереть шубу у жены родной. По-моему, это перед... Я с тобой разложусь, козлина.
1: Однажды в России.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Искусанного пчелами дачника Сидорова не узнала собственная жена и изменила ему с ним же.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Ищите действительно натуральное подсолнечное масло?

0: Предпочитаете ходить босиком или желаете помучиться?
1: Лучше, конечно, помучиться.
0: Сеть обувных магазинов «Мозолька». Недорогая мужская и женская обувь для клиентов с высоким болевым порогом.
2: Ой, ай!
0: Жмет, давит, натирает.
2: Это просто сущее мучение.
0: «Мозолька». Потерпите, и все пройдет.
3: А есть у вас что-нибудь изысканное?
0: Ну, разумеется. Новая женская коллекция «Испанский сапог». Для очень терпеливых модниц.
3: Надо срочно померить.
0: И непременно оцените наше спецпредложение. Купите любую пару обуви и получите упаковку болеутоляющего средства в подарок. Сеть обувных магазинов «Мозолька».
3: Ой, ай!
0: Ничего, до свадьбы заживет.
4: Национальный изжоговый центр «Клиника имени Бубликова» объявляет набор добровольцев для испытания экспериментальных образцов пельменей ведущих отечественных производителей.
5: В нашем изжоговом центре вас ждут комфортабельные четырехместные номера со всеми удобствами на каждом этаже.
4: В течение 2 недель в режиме шестиразового питания вы сможете лично протестировать более 300 наименований пельменной продукции, включая манты, хинкали и вареники в ассортименте.
6: А это точно безопасно?
5: Конечно, вкусно и безопасно. Прием экспериментальных пельменей проводится под контролем опытных специалистов клиники имени Бубликова, в том числе лауреатов премии «Ланцета» за создание искусственной язвы желудка.
6: Ну, если специалисты опытные, тогда я, пожалуй, согласен.
4: Добро пожаловать в Национальный изжоговый центр.
5: Заходите на пельмешки.
4: Регистрация добровольцев на сайте skazhizhogie.ru.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Быстрые 9 прекрасно дополняем друг друга. Он меня учит грамотности, а я его материться.

0: Где-то летом в веселом чате на Юмор ФМ звучат ваши приветы, поздравления, признания, мотивационные слова. Да-да-да, такие тоже в этом выпуске имеются. Например, такое от Марины послание. Сережа, больше дела, меньше слов. Пожалуйста, Сергей, опомнитесь. Здравствуйте, Юмор ФМ. Поздравьте моего любимого мужа Вальтера Андрея с днем ВДВ и днем железнодорожника. Крепкого здоровья ему и счастья безграничного. Мыски, Кемеровская область. Ну, во-первых, огромное спасибо автору этого сообщения за проставленные ударения. Низкий поклон. Ну, а Вальтера Андрея с профессиональным праздником. И с днем ВДВ, и с днем железнодорожника. Пусть в вашей жизни будет много здоровья, счастья, удачи и радости. Ну, и всем остальным тоже того же желаю, всем тем, кто причастен к этим праздникам. Анжелика передает привет своему любимому мужу Сергею. Едем на Красноярские столбы. Всем отличных выходных, прекрасное пожелание. И вам тоже отдых яркого и насыщенного. Привет, я Олег. Передаю привет папе Мише, маме Наде и двум братьям Косте и Антону. Еще один привет улетает Вове, пусть не скучает, написала Снежана. И от Лилии Муратовой привет любимому мужу Аману. Желаю хорошей дороги, написала она. И вы тоже можете написать свое сообщение, +7 915 03 03 567. А мы пока будем шутить. В финале этого часа анекдоты Игоря Маменко, чуть раньше проект «Лига городов», чтобы вы смеялись от души.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Встречайте! Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально, Москва».
1: Демис, Демис, подожди, один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
2: У вас гитара есть?
1: Есть.
2: Блин. А грустные лица? Вижу, я вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

родной район. Давай. Нам руки не подадут цыгане. Не ответит мать на домофон стопудово.

0: размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

черствые, как сердце нашего жестокого щурика.

0: 1 январь.
1: Мне пора.
0: Заведут они детей и семьи. Дом построят, вырастят сосну.
1: Сосну.
0: Так что этих пацанов победа.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Плохо слышащий дед подарил внуку на день рождения 15-й плафон.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В африканской саванне стоит скрипач, играет медленную, красивую, очень мелодичную музыку. Лев выходит из леса, подошел к нему, лег у ног и тоже слушает. Не стал его есть. Вдруг второй лев выходит, более агрессивный, клыки, как свечу запорошат. Ну, такой серьезный хищник. И тоже был пленен этой музыкой, тоже улегся у ног, тоже слушает. Третий лев пришел без разговора, сожрал скрипача вместе со скрипкой. Две обезьяны сидят на дереве, одна говорит: ну, что я тебе говорила, придет один глухой, и музыка закончится. Мужик лежит, сознание себя приходит, рядом какой-то мужик, рядом мужик с ним сидит, говорит: ну привет, у меня две новости, с какой начать? Тот хороший: ты стал рекордсменом по прыжкам со скалы, а плохая: меня зовут апостол Петр. Друг, я открою тебе тайну. Что-то ты стал сильно тормозить. Тот говорит: какую?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, для кого-то музыка.
0: И все танцуют.

0: Вам песня. Пляшите.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей вести от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
5: Хватит заставлять родных работать.
6: А мне что, все красить?
7: Нет, только весь дом.
5: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
8: 12+.

0: В Москве 10:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Девушка, которая уже не знает, как намекнуть парню на шубу, прикладывает к телу кота и спрашивает: «Ну как мне?»

0: улыбайзер наш, в отличие от Юли, не на остановке. Ищет, а фотографии выбирает из тех, что загружены в него. На сайт веселорадио.ру заходите. Там же размещайте свою фотографию с улыбкой на лице. Ну, а дальше слушайте Юмор ФМ, запоминайте шутки Николая Фоменко и отвечайте, как только мы позвоним и спросим, какая шутка звучала только что. Кстати, очередной игровой эпизод нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» прозвучит уже очень и очень скоро. Буквально минут так через 10. Поэтому, если вы в игре, то не пропустите, будьте рядом. Ну, а если вы еще не с нами, исправляйтесь. Ну, а также в этом часть порадуют нас не только шутки, которые могут принести вам деньги, 3000 рублей в моменте, но еще и монолог Михаила Жванецкого. Анекдоты самого лучшего Дэна. Ответ на вопрос Сатье, он с юмором будет отвечать. Все традиционно, это Юмор ФМ. Ну, и, конечно же, тот самый КВН, команда «Пара по парам». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Пара по парам». МГИМО.
4: В последнее время сборная России по футболу демонстрирует феерическую игру. И если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем комментарии матчей будут выглядеть вот так.
5: Добрый день всем поклонникам футбола! Сегодня стадион No Cup заполнен до отказа. Ведь не каждый день в гости к скромненькой Испании приезжает легендарная сборная России. Только вслушайтесь в эти имена. На Бабкин, Дзюба, Лебеденко и, о господи, Сапогов. Да, друзья, сегодня против 11 испанцев на поле выйдут именно эти четверо россиян. При необходимости может выйти и вратарь. Сегодня на трибуне очень много VIP-персон. Это и бессменный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Мостовой. Бывшая девушка Жерара Пике, певица Шакира Игнашевич. Ну и, конечно, Лионель Месси, или как его еще с большим авансом называют, аргентинский Зырянов. Главный тренер сборной России, великий Гаджи Гаджиев. Любую цену готовы заплатить за него лучшие сборные планеты. Так, к примеру, недавно Германия предложила за него Польшу. Спонсор нашей трансляции – кофе Жирков. Кофе Жирков – королевский кофе от короля футбола. Матч комментирует Дмитрий Губерниев. Вперед, Россия! Давай!
1: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штука.

0: Мне вчера сказали, что я живу фантазиями. Так я чуть с единорога не упал.
1: Автомобиль за улыбку.
2: О, да, это наша с вами самая любимая улыбчивая игра «Автомобиль за улыбку». Долгожданная шутка здесь у нас на Юмор-ФМ прозвучала только что. А это значит, что мы очень скоро остановим улыбайзер и узнаем, кому будем звонить и с кем будем пытаться разыграть 3000 рублей и пропуск в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Кто может претендовать на то, чтобы быть выбранным улыбайзер? Да тот, кто загрузил свою фотографию. На сайт веселорадио.ру заходите, если вы этого еще не делали, нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль», ну а там следуйте инструкции и становитесь участниками нашей игры. Поверьте, выиграть автомобиль всего лишь навсего улыбнувшись и поймав шутку Николая Фоменко очень и очень легко. Ну а если ваша фотография уже радует всю страну, то все внимание на свой телефон, на монитор, я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»
1: Автомобиль за улыбку!
2: Наисчастливейший человек Радик из города Санкт-Петербург. Вот кого выбрал наш улыбайзер. Этому очаровательному мужчине мы сейчас позвоним и спросим, слушал ли он Юмор-ФМ, готов ли повторить шутку. Набран номер телефона Радика. Звоним в Санкт-Петербург. Гудки, кажется, должны быть вот они. Песочные часы перевернуты. 30 секунд есть у Радика, чтобы дотянуться до телефона и ответить на этот звонок. Хочется верить, что звонок долгожданный. И вот, наконец-то, он поступил. Наконец-то фотография Радика выбрана. Также, кстати, может быть, легко и просто выбрана ваша фотография, если она есть в нашем улыбайзере. Алло. Алло.
3: Так. Я все записала и передала абоненту.
2: Деловая вы девушка. Но ничего страшного. Бывает такое, что и голосовые помощники включаются в игру, но с ними мы не играем. А это значит, фотографию Радика оставляем в нашем улыбайзере и дарим ему шанс быть выбранным еще раз. Еще раз повторюсь, шанс быть выбранным есть и у вас, или выбранной. Пожалуйста, сайт веселорадио.ру. Заходите и становитесь участниками. Но мне остается запустить улыбайзер, чтобы ваши лица продолжали крутиться там и радовать всю страну, ведь наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: между прочим, с вами скоро будем летать на крыльях счастья, радости и теплых добрых слов, которые вы отправляете нам в наш веселый чат. Плюс 7-915-03-03-567. Это ваша возможность передать друг другу привет, поздравления и так, чтобы вся страна услышала. И еще раз, плюс 7-915-03-03-567. Кроме веселого чата порадует монолог Михаила Жванецкого, анекдоты самого лучшего Дэна, ну и, конечно же, Сати. Он с юмором ответит на хороший вопрос.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Мария, домохозяйка из Екатеринбурга, спрашивает.
2: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Что делать, если мы с мужем по-разному смотрим на распределение семейного бюджета? Например, я хочу потратить деньги на отпуск, а он хочет потратить деньги на ремонт. И он все время меня попрекает, что мне ничего не нужно, мне лишь бы кайфовать, а он вот старается для нас, для всех. Такой молодец.
1: Сатья отвечает.
3: Потрясающе. Но лукавство заключается в том, что она хотела бы съездить в отпуск, а ремонт он должен сделать на какие-то другие деньги, которые, возможно, украдет у соседей. Как-то так. Я даже могу предположить, что задачу перед ним сделать ремонт поставила кто? Женщина, конечно, да. А он гад и не хочет и сесть, и рыбу съесть, и аквариум выпить, как ей бы самой хотелось, да. У нас разное представление. Ну, надо выделить деньги на ремонт, а на остатки съездить в отпуск. Просто если у вас ремонт, то в отпуск надо съездить в Подмосковье, а не в Таиланд в бизнес-классе по 450 тысяч в одну сторону. Тогда никаких ремонтов не будет. Вопрос о том, как поделить те копейки, которые у нас есть, на то бесконечное количество желаний, которые у меня тоже присутствуют. Ну, кто подскажет? Никто. Мы по-разному тратим. Ну, взять кредит, может быть, на отпуск. Решение вопроса. Потому что может быть мудрее, как съездить в отпуск в кредит? Я как-то видел рекламу. Даем кредит на подготовку ребенка к школе. Я думаю, ну это ж вообще тест на безумие, да? Это вот просто, вот если человек приходит, говорит, мне нужен кредит, чтобы ребенка в школу отправить. И ему не надо давать кредит, потому что ну, он болен. Он уже провалил тест. То есть ты не заметил, что твой ребенок в школу собрался? Ты кто? Я думал, ты просто маленький человек, а ты в школу собрался? Жена, 25 февраля, какой-то человек в школу за мои деньги хочет идти. Берем кредит, берем. Дебилы. Малолетние, судя по всему.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На

0: Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмово исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ 16+. Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Так хочется к кому-нибудь прижаться, поднести губы к уху и прошептать: «Дай денег».

0: Новый чат.
1: Ваше сообщение, привет, поздравления, возможно, даже шутки в нашем веселом чате. От Максима такое есть послание. Привет, веселое радио, отдыхаем на озере, погода, удовольствие. Большой привет семье Хрусталевых и Березиных, Томская область, город Колпашево. Пламенные, огромные и пожелания замечательного отдыха. А есть еще у нас привет и поздравления. Например, отправляется один из них. Привет семье Водиных, Татьяне и Вячеславу. Это наши родители и бабушки с дедушкой. Мы у них в гостях на шашлыках. Наконец-то мы собрались все вместе. Алина и Денис Горшенин, и Катя, Женя и маленький Марк, их сыночек маленький, зайчик, которому 3 месяца от рождения, он уже знает толк, как надо тусить в компании Юмор-ФМ. Вот, вот. А мы знаем толк в прекрасных тусовках, чудесном времяпрепровождении. Еще один привет улетает компании. Мы отдыхаем в беседке, едим шашлык и пьем компот. Сергей из Самары похвастался. Привет в город Темрюк семье. Маме Любе, папе Вове, сыну Мише и дочке Лене. Жарим шашлык, отдыхаем. Всем привет от Кристины. Еще от Лилии Муратовой. Привет любимому мужу Аману. Пожелание хорошей дороги. Все есть, готово, передано. Вы тоже пишите, не стесняйтесь. +7 915 03 03 567. Любой мессенджер специально для вас. А мы пока будем шутить. У нас монолог Михаила Жванецкого в финале этого часа. Чуть раньше анекдоты. Их расскажет самый лучший Дэн, наш очаровательный Денис Клявер.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: В кабинете у сексопатолога. Ну давайте, рассказывайте. Помогли вашему мужу возбуждающие таблеточки, которые ему выписал на прошлой неделе? Да, доктор. Я их добавила ему в салатик. Он набросился на меня буквально через 5 минут, и мы занимались любовью. Прямо на столе. Ну и как, вы довольны? В принципе, да, конечно же. Но в наш любимый ресторан нас больше не пускают. Красивая секретарша – гарантия отличного настроения у любого начальника. Начальник отдела кадров, идя по офису, проходя мимо кабинета шефа, видит такую картину. Его босс сидит и очень увлеченно беседует с великолепно красивой, фантастической девушкой, которая пришла устраиваться на место секретарши. Четвертый размер груди, улыбка до ушей, каре, блондинка, короткая юбка, шпильки, ну и, конечно же, чулки. Он не выдержал, открывает дверь, подходит к шефу, прерывая разговор, и говорит ему на ушко: «Семен Петрович, четверо детей, Семен Петрович». Тут Семен Петрович поворачивается к начальнику отдела кадров и говорит: «Неужели она такая молодая, четверо детей у нее?» Он говорит: «Не у нее, Семен Петрович, у вас». Самый лучший и полезный совет может дать только самая лучшая подруга. Разговаривают две подруги. «Ну что, Люсенька, ты сходила к доктору тому, ну, который тебе посоветовал, посмотрел он тебя?» «Ой, да, спасибо тебе большое, подруга, посмотрел он меня и сам, главное, посмотрел, и коллег пригласил. Долго они совещались, коллеги анализы изучали, по коленке стучали, в итоге сказали, что никаких патологий нет. Просто веселая дура».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: любовь никогда.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Когда мужчине плохо, он ищет жену. Когда мужчине хорошо, жена ищет его.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: В конце концов, кто я такой, чтобы не пить? Фраза, между прочим. Кто я такой, чтобы не пить? Мне что, больше всех надо? Не пить, сидеть на диете, делать зарядку. Что я из себя корчу? Извините, мне спиртного нельзя, мне стакан сока. Бери водку, не умничай. Ты кто такой? Ты что задумал? Ты посмотри, сколько народу мучается. Пенсионеры без лекарств. Молодежь без перспектив. А ему спиртного нельзя. Пусть все передохнут, а он будет на лыжах. На чьем фоне ты, гад, хочешь долго жить? Ты хочешь потом о нас кому-то правду рассказать? Тебе нельзя, а нам, значит, можно? Ты настоящих генералов видел? Фигура радость источает. Мундир лопается. Лампасы в щеки переходят. Нос цвета красного знамени. Упасть может, отжаться никогда. Гаишник на посту стоит, движение регулирует. И сам в борт вцепиться не может из-за живота. И его, чтобы объехать, шоссе надо расширять. Оттиск печати у него месяц перегаром отдает. Потому что подышал, ха! Лицо таких размеров любая женщина с любого конца комнаты, не сходя с места, поцелует. Процесс одевания носков в полевых условиях полностью исключен. А ты говоришь, я не пью. Один, которому пить нельзя, ничего не получил при распределении мест в парламенте. Рыдал, справки показывал, язва, диарея. Ему сказали, все правильно. Сильно не пьющий, большая гнида. Настоящий мужик у нас либо на водке, либо на антибиотиках. Почему либо? Потому что они не сочетаются. Хотя бывает, что крупный руководитель и на том, и на другом. А ты говоришь, что я такой, чтобы не пить? Выпей, Мишастик. Так меня одна дама называла. Выпей, Мишастик, добейся любви без слов.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимый хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Москве 11.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Просто уделяй женщине совсем немножко 100% своего внимания, хотя бы иногда каждую минуту, и все.

отзывчивые, вы наши прекрасные, яркие и очень-очень добрые. Вам хорошего отдыха, легкого летнего. Август только стартовал, и есть еще целый месяц, чтобы насладиться жарой, загаром, может быть, плаваньем и просто прогулками под заходящим солнцем. Ночь напролет можно гулять и не думать о работе даже. Можно иногда, наверное, опоздать, но это не точно. В любом случае, что можно точно, так это отправить нам в веселый чат ваше сообщение. +7 915 03 03 567. Это номер телефона, и он един для любого мессенджера. Меня зовут Ясь Богачева, и я с удовольствием озвучу ваше послание в середине этого часа. Ну, или то, что успею. А еще включу вам рубрику про шахматистов. Там Михаил Полицеймаков будет рассказывать. Называется она «Шутить извольте». Николай Фоменко будет шутить про здоровье в этом часе. Угарный папа поделится детскими перлами, которые вы же ему отправляли. Но в ближайшие секунды будут петь и шутить Люся Чеботина и Стас Ярушин. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте, шутки, песни.
1: Да-да-да, друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ, уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Не похоже на тебя, не похоже на меня. Просто так, прохожий, преклони колено.
3: Хорош. Мы рисуем на лопате наш совместный бизнес с батей. 200 штук разрисовали, но лопаты не продали.
0: На Юмор ФМ.
1: Знаешь такого футболиста Мамаев?
2: Да.
1: Вот в футболе я так расшифровал, чтобы людям понятно было, потому что нас смотрят же ведь. В основном нас смотрят футболисты. Но для тех, кто не в курсе.
3: Задери меня, задери! Задери меня, Мамаев! Табуретом лупи по башке, ни с того, ни с сего, охренев, Мамаев!
2: Ждет тебя в такси Магомед Абду, Азиз Хан Али, Сахратула. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое
1: никогда.
2: И знаете, что самое смешное? Что чем мы старше становимся, чем, в принципе, я вот дольше живу, чем дольше я пользуюсь программами, где есть всевозможные курьеры и таксисты, все длиннее и сложнее я встречаю имена. И я думаю, боже, вот рождается такое маленькое чудо.
1: Они проверяют нас на дикцию.
2: Правильно, молодцы.
3: А, горький курс меня убил, я доллары за 100 купил.
2: Спасибо за пель, спасибо за мень, спасибо за слепленный пельмень. Хорошего понемножку, наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки, песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
2: Пока-пока.
0: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
0: Акция действует до конца августа.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Для нашей компании вы несколько консервативны. Хотя лапти у вас красивые.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа!
1: Коле 9 лет. Бабушка ему рассказывает. «Калюня, вот я родила твоего дядю Сережу и твою маму. А твоя мама родила тебя». Коля на это выдает. Да, это прям цепная реакция. 4-летний Никита говорит папе. «Пап, а меня в садике все девочки хотят любить». Папа советует ему остановиться на какой-то одной. На что Никита, недолго думая, отвечает. «А я сначала всех попробую, а потом выберу». Из школьных сочинений Вадима. Климат всегда находится с нами, а погода так приходит и уходит. Мой любимый уголок природы – это солнце. Мой папа всегда был круглым отличником. У него была тройка только по математике.
0: Угарный папа!
1: Конец августа. Скоро новый учебный год. 8-летний Даниил говорит маме. «На 1 сентября пойду с 2 гвоздиками». «Почему?» – спрашивает мама. «Потому что лето умерло». Настя, 5 лет, спрашивает у мамы. «А ты в год кого родилась?» «В год петуха», отвечает мама. На что Настя выдает. «А, понятно теперь, почему ты так по утрам орешь». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

0: и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Сара прожила в счастливом браке 20 лет. На это у нее ушло 5 мужей.

0: Ваше сообщение, привет и поздравления. Сегодня есть чем поздравить. И День железнодорожника, и День десантника отмечается. Вот и начнем. Поздравляем нашего мужа и папу Михаила с днем десантника. С днем десантника. Желаем тебе еще много побед и огромного счастья с нами. Очень любим тебя, жена Иришка и доченька Аришка. О, какая красота. Прекрасный Михаил, вас с вашим праздником. Есть у нас и еще поздравления. Ольгу Владимировну Богданову с праздником. Из Киселевска, Кемеровской области, поздравляет Виктор Комиссаров. Вот такое вот есть послание. Коллектив ШЧ-7 поздравляет всех причастных с днем железнодорожника. Профессии на железной дороге много, и каждая по-своему важна. Без слаженной работы ничего не получится. Спасибо за ваш труд, надежность и ответственность. Благодаря вам поезда идут по расписанию. Желаю, чтобы на всех маршрутах горел зеленый свет, крепкого здоровья, стабильности, успехов и, конечно, чтобы дома всегда ждали тепло и уют. С праздником, Евгений Викторович, привет вам из Синой от Карск. С праздником. Вот такое вот огромное длинное сообщение, но оно искреннее и явно поздравляет всех причастных ко Дню железнодорожника. Вы тоже можете присоединяться и поздравлять, а может быть даже просто передавать приветы или в любви признаваться. Все это можно отправлять нам в любой мессенджер на номер +7 915 03 03 567. Через час продолжим озвучивать. В этом часе рубрика «Шутить извольте» и Николай Фоменко про здоровье.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: здоровье.
2: Минздрав предупреждает: нет денег — не болей.
3: Пьяный врач, ухо, горло, нос, на свадьбе получил во все свои специальности.
4: Бесплатная медицина у нас начинается с платных бахил, а платная медицина с бесплатных бахил. Сдал кучу анализов, заплатил 10 тысяч. Теперь врач подозревает, что у меня есть деньги.
3: Мне кажется, что вы больны не мной. Мне кажется, что вы больны по жизни.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор FM. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Юмор FM Вологда. 70 72 82.

Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

0: тебя.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Интересно, что у жены сегодня на ужин? Устала или не успела?

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Крылатая фраза «все могут короли» в полной мере относится и к королям шахмат. Великие шахматисты – люди по определению серьезны. Но и с ними происходили призабавные истории. Вот лишь некоторые из них.
0: Шутить изволите.
1: Гениальный шахматист Роберт Фишер всегда требовал абсолютной тишины в зале и болезненно реагировал на малейший шорох. В одной из партий поединка за шахматную корону с Борисом Спасским он внезапно оторвал взгляд от доски и недовольно крикнул: «Девочка в 12-м ряду, немедленно прекрати сосать леденцы!» «Да я всего-то третий взяла», — попыталась оправдаться юная поклонница шахмат. «Не третий, а седьмой, маленькая лгунья. Думаешь, я не считаю?» Выдающийся русский шахматист Александр Алехин впервые принял участие в заочном шахматном турнире в 1902 году. Один из участников турнира в своем письме обращался к нему как «уважаемый господин Алехин». Противник будущего гроссмейстера не знал, что уважаемому господину на тот момент едва исполнилось 10 лет. Знаменитый кубинский шахматист Хосе Рауль Капабланка проводил сеанс одновременной игры. Один из соперников, сдавая партию, спросил его: «Скажите, пожалуйста, маэстро, хорошо ли я играю?» «Неплохо», — ответил Капабланка, «но почему вы ни разу не ходили конями?» «Я, конечно, пошел бы», — услышал он в ответ, «если бы знал, как они ходят».
0: Шутить изволите.
1: И как тут не вспомнить 12 стульев Ильфа и Петрова? Великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Очередной выпуск «Шутить изволите» ждет вас на Юмор-ФМ уже очень скоро. Прощаюсь ненадолго, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
2: Хватит шутить в семейных чатах.
3: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
4: А у тебя что, тоже дед был?
2: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
5: 12+.

0: Москве полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Объявление. Возьмем на работу телепата. Куда обращаться, сами знаете.

0: Нет-нет-нет, Юмор ФМ никогда не прощается. Мы, наоборот, приветствуем каждого из вас, желаем классного летнего настроения и, естественно, веселого. Но вот за веселье мы отвечаем, точнее, добавляем к тому, что у вас уже есть в это прекрасное солнечное воскресенье. Надеюсь, в ваших городах солнце светит ярко и согревает вас. Ну, а если что, согреем монологом Михаила Задорнова, рубрикой «Гол, ой, штанга», там будут смешные комментаторские ляпы. Джейсон Стэтхэм будет озвучивать свои знаменитые цитаты, но в ближайшие секунды порадует смешной историей Елена Корнеева. Это будет рубрика «Биг стендап». Меня зовут Яся Богачева. Вам классного летнего отдыха. Это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Елена Корнеева, город Омск.
2: Ну, привет, сами себе поаплодируйте вначале, что пришли. Я, ну, правда, нормально отношусь, вот когда парочки подстёвывают друг друга. Нам 30 лет, и нормальные женатые люди в этот момент думают, что, ну, 30, надо там, не знаю, ну, квартиру, ну, пусть в ипотеку, да, ну, машину, ну, хотя бы там в кредит. А у нас вообще нет таких проблем и вопросиков, понимаете? Потому что нам 30 лет, и мы играем в пушки, вот. Ну, чего вы хотите? Вот мы такая пара, да? То есть, что вы хотите от невесты, которым единственным критерием на свадьбу было то, чтобы им кольцо выносил карлик в костюме ангела. Вот. Ну, вот такая я невеста, понимаете? Мне было нахуй, какое у меня платье, но мне было очень важно, чтобы по сценарию к нам подходил карлик. И я такая, паспорту, сколько у нас колец, да? Ну, включали музыку из Форт Боярда. Он начинал ходить, всем показывать. Я рассказывала, когда эту идею подругам, они такие, ты дура. Лен, вы женитесь, это несерьезно. Я говорю, Кать, а кусать каравай на твоей свадьбе, чтобы знать, кто хозяин в доме, ну, это ты серьезно прям, нет? Просто вы заметили, что там всегда одна и та же ситуация? Если больше укусил парень, друзья жениха кричат, Серега, молодец, мужик, хозяин в доме, да? Если больше укусила девушка, они же кричат, ого, нихера себе у нее рот, Серега, молодец! Ну, просто я не знаю, все так серьезно относятся к свадьбе прям, но заморачиваются, что это вот серьезный шаг в жизни каждого человека, теперь все поменяется. Я не понимаю этого. Ну, я правда не понимаю, почему после свадьбы у людей что-то должно меняться. Единственное, что поменялось у нас, это постельное белье и отношение к людям, которые его подарили. Ну, я наоборот, я пришла к выводу, что я не хочу становиться серьезной женой. Ну, вот прям серьезной такой, да? Я наоборот, хочу до старости быть несерьезной максимально. Я хочу, чтобы нам с мужем было лет по 80. Мы сидели, мерили давление наспор. Ну, я считаю, что в жизни и так происходит много всяких серьезных вещей, чтобы еще тащить это в отношения, да? У меня есть подруга, я называю, знаете, коллекционер странных предъяв, вот. Когда она мне позвонила посреди ночи, и такая, ну, она поругалась со своим парнем из-за привидения, понимаете? Из-за привидения. Он позвонил мне ночью и говорит, Лен, я проснулась ночью, я тебе отвечаю, наш кот точно с кем-то играл. А Расул ничего не сделал. Я думаю, ну, немножечко странная, да, логика? То есть ты боишься призрака, который играет с котиком, но при этом не боишься спать человеком по имени Расул. Ну, я не знаю. Ну, причем она, то есть, она в это верит. Она потом уже встречает, говорит, да у нас стопудово здесь полтергейст. Я смотрела, типа, битвы экстрасенсов говорили, что коты видят мертвых. Я говорю, бедные котики, а? Представляете, что у них за жизнь, да? Что-то полежал на диване, там, поиграл с Чингисханом. С Хрущевым пообщался, мол, жалко, пятиэтажки в Москве сносят вот эти ваши. Удобно так было. И она, то есть, проверит, она говорит, я специально вычитала, что, типа, чтобы прогнать полтергейста, надо поставить куда-нибудь на стол, типа, стакан молока. И вот, Лен, с утра его почти не было. Я говорю, ну, так у тебя кот, понимаете? Все, у меня на этом все. Спасибо большое. Будьте самой ироничной. Не бойтесь смеяться над собой.

0: машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: А вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
10: Новый учебный год – время обновлений. Собери комплект мебели в офис-маркете «Выгодно». Новая парта – всего 4300 рублей. А на любое кресло из зала скидка до 15%. Белозерское шоссе, 9. Офис-маркет. Учитесь с комфортом. Акция действует до 15 сентября.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Ты, конечно, не волшебник, но однажды я превратил массаж спины в свадьбу, двух детей и ипотеку.

0: ни капли, а целые минуты для ваших сообщений. Привет, поздравления, признания смело отправляйте в наш веселый чат. Номер телефона един для Telegram, Макс, СМС и вообще любых других мессенджеров, которые вы найдете. +7 915 03 03 567. Кроме ваших посланий в этом часе будем радоваться и смеяться. Монолог Михаила Задорнова появится тут. Рубрика «Гол, ой, штанга». Там комментаторские ляпы. Но прямо сейчас Джейсон Стэтхэм и его знаменитые цитаты.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Однажды ехал на девятке и перевернулся. Дальше поехал на шестерке. Одна бабка переходила дорогу не на тот свет, а попала на тот. «Я могу и без рук», — сказал мотоциклист, «и до, и после аварии». Отличие европейского автомобиля от японского в том, что жена нудит слева, а не справа. Настоящий таксист даже перед сексом всегда спрашивает: «Вам куда?» Для меня есть только один запрещающий знак – бетонный блок поперек дороги. Все остальные знаки – предупреждающие.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: «Я такого не говорил».
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: в России на Юмор ФМ. Давид Салаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить: собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну построил бы нам что-нибудь нормальное, ну например, Дубай.
0: Александр Пташинчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, у нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на т-банк.ру, Т-банк 0+.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Ты с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
0: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 000 рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Прочитал вторую книгу за год. Теперь никак не могу избавиться от этого пьянящего чувства превосходства над окружающими.

0: ваших сообщений, привет, поздравлений, и на них и остановимся. Поздравляю любимую, единственную, неповторимую маму Ольгу Юрьевну с днем рождения. От себя и от всего стола желаем самых теплых и нежных слов, самых приятных эмоций и самого лучшего отдыха. Спасибо тебе за твою доброту, очень сильно тебя любим. Прекрасная Ольга Юрьевна, вас вашим персональным праздником. Пусть все пожелания ваших любимых и любящих вас людей сбываются молниеносно, самое главное, качественно. Как здорово, что у вас сегодня собрались за столом все ваши близкие люди. Еще у нас есть поздравления. Коллектив станции «Заларис» с днем железнодорожника. Всем успехов в нелегком труде и семейного благополучия. От составителя поездов Щеголева Николая. Вот так вот. Я почти по слогам читаю, но я справилась. Поздравляю с праздником профессиональным. Любимого сыночка Шушунова Илью поздравляем с именинами. Илюшенька, успехов в учебе, крепкого здоровья, верных друзей. Будь счастлив, твоя мама и папа, любим тебя. Еще один привет улетает любимой доченьке Маргаритке, любимому сыночку Максиму и любимому мужу Жене. Я вас очень люблю, ваша мама и жена Лена. Продолжайте писать ваши сообщения. Кирилл Горин через час будет их озвучивать. Уверена, с удовольствием. И сделает это шикарно. Ну а пока мы будем шутить, монолог Михаила Жванецкого в финале этого часа. Чуть раньше рубрика «Гол, ой, штанга» для вас.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
2: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
1: Гол! Штанга!
2: А тем временем хочу заметить, что за нашу хоккейную сборную играют 10 футболистов из Detroit Red Wings. И опять наш форвард падает в штрафной площади. Что говорит судья? А судья говорит, что сегодня на улице довольно холодно, и земли надо подниматься. Для справки, эта спортсменка очень молодая, и раньше она добивалась успеха только в выступлениях с юношами. Да, португальцы идут вперед! Свой зад они просто забросили. Итак, мяч снова у голубых. Я имею в виду клуб Наполи. Вы не подумайте ничего такого. Защитник датчан поднял ногу, и атака голландца захлебнулась. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 15. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 22. Без осадков.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сначала ты хочешь познакомиться с девушкой, у которой есть чувство юмора, а потом 5 лет восстанавливаешь самооценку.

0: Письмо от молодой женщины. Мы с тетей, с дядей были в Таиланде. Но нас обмануло турбюро. Нам обещали сервис, не дали. Тетка разозлилась. Мы пошли в кафе. Молодая тайка, официантка, услужливая. Говорит по-английски: я первый день работаю, русских много. Скажите, пожалуйста, вы русский, как будет что-то по-русски, типа «бон аппетит»? Я не знаю, что с вами будет. Тетка со зла говорит: жри, что дают. Представляете? Но она недолго проработала, это вы понимаете. Она ж с улыбкой говорит: жри, что дают. Вот. Опять только в России. Трое курили на балконе. У меня многие истории начинаются с этой фразы. И в цивилизованном... Вот если бы... Что такое цивилизация? Что такое быт настоящий? Окурки в пепельницу. Нет, только наши бросают с балкона. Неизвестно, чем заканчивается. И залетел, ветром занесло окурок, не погашенный, на балкон к соседям снизу. А там ковер был. Ковер начал тлеть. Чего они придумали? Только наши. Взяли его за ноги и стали опускать. Тот не дотянулся, они его вынули, говорят: бери пылесос. Он взял пылесос, тяжелый, раздевайся. Ой, он разделся до плавок, взял пылесос. Сумасшедший народ. А окурок уже ковер тлеет, и запах пошел в квартиру к соседям. Те вышли на балкон. Голый мужик вверх ногами с пылесосом чистит их ковер. Женщина пишет мне. А женщины иногда так вот, они живут сердцем, я об этом уже говорил. Мозг устает, видимо, отключается. Мне одна, впервые мне об этом сказала врачиха, стоматолог. Говорит: я иногда так работаю. Приду в магазин, возьму сыр, и продавщица говорю: сплюньте, пожалуйста. Вот. Но это еще интереснее. С выражением: утром я ехала в автобусе. Я задумалась. И, выходя на своей остановке, на автомате громко всем сказала: до свидания. Они так обомлели от того, что я сказал. И до меня дошло, что я сморозила чушь. Притормозила в дверях и, обернувшись, добавила: а впрочем, прощайте. Вы б видели, как они за мной все повыпрыгивали.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ. Не оферта».

0: 13:00 в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Перед визитом государственной комиссии на дороге райцентра выпала годовая норма асфальта.
3: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах, кем я был и кем я стал.

0: продолжается, и впереди август. Нас ждет еще много всего самого приятного. Отдых, природа, отпуск, ну и самое главное, юмор для вас и для ваших родных. Это самое веселое радио страны, и с вами Кирилл Горин. Всем здравствуйте. Приглашаю всех в наш веселый чат уже через полчаса. Я озвучу ваши сообщения. Это могут быть и приветы, и поздравления, и признания в любви, и любые другие послания. Помните, если вы хотите сделать приятно своим родным и близким, то это вполне реально сделать с помощью приятных слов в прямом эфире. Номер для посланий +7 915 0303 567. А писать можно, кстати, в любой мессенджер. Главное, не забывайте подписываться. И теперь о юморе. В финале часа услышим тройку любимых анекдотов Игоря Маменко. Обязательно насладимся лучшими миниатюрами шоу Лиги Городов. И послушаем нашу фирменную не рекламу. Там мы будем не продавать, а только шутить. А вот начнем мы со скейт-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
2: Сенатор Кевин, ну что, есть идеи, как взять русских зубами за яйца?
3: Ну, если честно, не хотелось бы это делать. Этот жест будет похож на то, что как будто бы мы сильно проиграли.
4: А может быть, запретим им масленицу?
2: Можно даже две. А что это нахрен такое?
4: Но масленица – это огромные деревянные столбы, облитые ледяной водой, чтобы по ним никак нельзя было забраться наверх. А наверху висят сапоги. Но только не спрашивайте, как они туда попали, я понятия не имею. Все пляшут, даже медведь.
2: Ого.
4: Там есть медведь, представляете? Костер, блины на лопате, массовые кулачные бои за леденец. А в конце сжигают соломенную женщину, и все это очень логично, называется масленица.
2: Что вы несете? Что это такое? Я не понимаю.
4: Это праздник? Они так провожают зиму. Они берут соломенного коня, садят в сани и возят по деревне. Но обязательно по часовой стрелке, ну, по солнышку, чтоб весна побыстрее пришла.
2: Вы угораете? Вы что, вы просто рассказываете свой сон в ковид? Что за тупой день?
4: Ну, вообще-то неделя.
2: Чего?
4: Этот праздник длится целую неделю.
2: Неделя? Угу. Вы реально? Они пляшут с медведем и лезут на столб целую неделю? Это какой нахрен должен быть столб, чтобы лезть целую неделю?
3: Мы можем запретить им день Ивана Купала.
2: Кевин, уделал их, молодец. А что это?
3: В этот день они должны обязательно искупаться до заката.
2: Так.
3: Потом они возле костра ставят столб.
2: Опять столб?
3: И ставили на него.
2: Опять сапоги? Это что, единственный приз в России?
3: Нет, они ставили колесо.
2: Колесо? Они ставили на столб колесо? Ну это уже вообще гон. Даже по сравнению с сапогами.
3: В общем, они на колесо ставили конский череп.
2: Ну, допустим.
3: Сбивали его палкой в костер. Потом обменивались венками и прыгали через костер. После чего они идут в лес искать папоротник и купаться в утренней росе. Потом вспахивают дороги, чтобы жених быстрее пришел к дому. И ни в коем случае не едят ягоды, особенно вишню, чтобы дети малые не умирали.
2: Ну, пусть занимаются, что. Сейчас что-то другое придумаем, обязательно.
4: Давайте запретим им осенины.
2: Ассасины?
4: Нет, осенины. Ну, такой праздник урожая по осени. Празднуется 14, 21 и 27 сентября.
2: Ты угораешь? Три дня не подряд?
4: Ну да. Все хвастались урожаем, детям загадывали загадки, и кто их отгадывал, тех кормили. Потом всех приглашали в дом, девушки делали маленькие гробики, хоронили там мух и тараканов, ну и женихи выбирали себе самую умелую невесту.
2: Ну это понятно, что самое важное качество невесты какое? Конечно же, как следует похоронить муху. Это же все понятно. А что там столбы?
4: А, на этом празднике нет столбов.
2: Генерал, ну что вы боитесь? Я серьезно спрашиваю. Что на столбах?
4: Ничего.
2: Ну как? Послушай меня, я твой будущий президент, в конце концов. Отвечай, что на столбах?
4: Зерно.
2: Я так и знал.
4: Ну там просто не совсем так. Они, чтобы зерно не отсырело и мыши его не поели, они строили дома на сваях.
2: Что за сваи?
4: 4 столба.
2: Ну, конечно. Чем мы удивляемся этим сапогам? Они сами живут на столбах. Теперь надо посчитать, на сколько триллиардов долларов мы разрушили российскую экономику.
3: А давайте я посчитаю. Мне нужен калькулятор.
2: Калькулятора нет.
3: О, я же могу посчитать столбик.
5: Не надо!
2: Не надо столбиком! Сегодня ты считаешь столбиком, а завтра полезешь на него за сапогами? Мы просто скажем, что все, правильно? С русскими покончено.
4: Да!

0: Реклама.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
5: Первоклассный комплект в Office Market. Подготовьте ребенка к школе выгодно. Готовое рабочее место, парта плюс кресло всего за 5500 рублей. Обучающим центрам особые скидки и условия. Office Market. Белозерское шоссе 9. Акция действует до 15 сентября.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Новости из мира животных. Наконец-то ученые научились определять возраст медведей по количеству засосов на лапе.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Во все времена икра и масло сочетались идеально.
2: В поисках новых присадок для элитной серии моторных масел специалисты Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода провели эксперименты с икрой лососевых рыб и получили феноменальный результат.
3: Да, в ходе испытаний нашего нового моторного масла, добавив икру нерки, мы свели коэффициент трения к нулю. А в сочетании с икрой горбуши коэффициент трения показал отрицательные значения. Говоря простым языком, в ходе эксплуатации ваш мотор не только не изнашивается, но и становится новее с каждым пройденным километром.
4: Ну, это просто фантастика!
1: Да! Моторное масло икорное. Самая настоящая научная фантастика.
5: От Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода.
2: Превращает обычный двигатель в вечный.
4: Но, наверное, это очень дорого.
5: А как вы думали? С икоркой-то. С икоркой оно все дорого.
2: Моторное масло икорное. С золотой рыбкой на этикетке. Во всех икорных магазинах страны.
6: Потерялись в море информации? Теперь у вас есть голосовой помощник Никитка.
7: Здравствуй, Никитка.
8: Здоровья, Видали. Че надо опять?
7: Никитка, помоги найти недорогой билет до Стамбула.
8: Ага, сейчас. Разбежался, разлетался. Да на тебе долг 140 тысяч по алиментам. И уголовное дело в Стамбуле. Да тебя приставы с фонарями ищут. Дома сиди, сухари суши. Билет ему подавай. Еще захотел-то.
7: Спасибо, Никитка.
8: Да спасибо-то на хлеб не намажешь. Давай, бывай здоровно, алиментик. Как вас только земля носит.
6: Узнайте всю правду о себе с голосовым помощником Никитка.
8: Ну чего тебе опять, а? А? Фальстарт? Ну если чего, я тут неподалеку.
6: Никитка. Честный голосовой помощник. Доступен на платформах Android и iOS, а также на оригинальной платформе Никитка для дисковых телефонов и пейджеров.
9: Скоро на 125-м канале.
10: Муниципальных депутатов под руководством председателя комитета по спорту и туризму Дятлова таинственным образом исчезает с заседания по бюджету Кривопипецкого района.
11: Они только что были здесь. Видимо, что-то случилось.
10: В то же время и не менее таинственно исчезает и сам бюджет.
12: Черт побери, я вас спрашиваю, где наши деньги?
10: А ровно через 40 минут группа Дятлова в полном составе будет обнаружена в подмосковной Апрелевке. В элитной сауне «Клубничка». Более чем в 1000 километров от Кривопипецка. Без сознания и голыми.
13: Как они сюда попали? На чем? Ничего не понимаю.
9: Тайна перелета Дятлова. Разгадай главную мистическую загадку новейшей истории России.
14: И тут я увидела в небе 3 огромных огненных цилиндра.
9: Тайна перелета Дятлова. Смотрите только на 125-м канале.

0: Реклама.
1: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
2: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.

0: лицо. Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Президентская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО

0: Квартиру сниму на суточный ром.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Маценко на Юмор-ФМ.
1: Это так бесит, когда специально набираешь 10 килограммов для роли, а потом вдруг вспоминаешь, что никакой ты не актер.

0: чат.
1: Да, это веселый чат, номер плюс 7-915-0303-567. Пишите в любые мессенджеры, а главное, не забывайте подписываться. Аркадий из Перми поздравляет свою маму Ирину с днем рождения. Желает вам крепкого здоровья, счастья и любви. Мы тебя очень сильно любим. Не грусти и береги себя, твои дети. Аркадий, Иван, Лилия и Саша здесь подписываются. С праздником вас, Ирина! Ростов-на-Дону. Илья передает привет своей жене Алене. И говорит, что отлично, они прямо сейчас проводят этот день. Написал вот так: озеро, палатка и рыбалка. Класс! А вот Денис прислал нам шутку. Конфеты Аленка с перцем помогут вам узнать, матерится ли ваш ребенок. Добрый день, лучшие Юмор ФМ. Поздравляю всех с праздником. Мы на даче. Погода отличная. Привет моему мужу Николаю. Я его люблю и желаю отличного настроения. Всем привет и всех люблю. Ирина написала вот такое вот послание для всех, для всей страны, для всех, для каждого. Рита, ее сообщение. Передаю привет своей любимой мамочке, которая просто обожает слушать Юмор ФМ. А также привет папе. Мама, папа, вы самые лучшие. Люблю вас сильно. Ваша дочь Рита здесь подписывается. По вопросу юмора и смешного в финале этого часа обязательно услышим тройку анекдотов Игоря Маменко и совсем скоро лучшие телевизионные фрагменты шоу «Лиги городов». Еще раз напомню, все ваши приветы, поздравления, признания в любви и даже, кстати, юмор на заказ будет уже в следующем часе. Все это можно заказать у нас. И сделать это можно по простому номеру плюс 7-915-0303-567.
0: Веселый чат. Поделись.

0: А давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь, ведь юмор — это же боль.
1: Давайте я начну тогда.
2: Давай.
1: Меня зовут Максим, я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было. Но ему очень завидовал мой дядя. И однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы. Надеюсь, ты видишь это, Муфас.
3: Он гордится тобой.
0: Это очень грустно.
3: А я однажды выиграл билет на самый большой в мире круизный лайнер, где познакомился с очень красивой девушкой. Но корабль врезался в айсберг. Девушке удалось спастись, а я утонул.
0: Прям как в «Титанике».
3: Прикинь.
2: Пацаны, а я же только по паспорту Степа. Мне же при крещении имя дали. Оптимус Прайм.
1: Красивая.
2: Греческая. И однажды мы с моими пацанами спасались с нашей родной планеты Кибертрон. И прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один. На ТНТ.
1: А ничего.
2: А их каждый день по СТС крутят.
4: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине, а 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
0: А это что за фильм?
4: В смысле фильм?
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» для слушателей старше 16 лет.
6: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 15. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 22. Без осадков.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
9: Качественные, конечно.
10: Надежные, чтобы потом не было проблем.
11: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Британские ученые доказали, что 50 грамм коньяка перед ужином не только полезно, но и мало.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: На сцене стоит вещатель. Утка такая плюшевая на руке. Ну, которая не шевелит губами, а при этом разговаривает. Все знают, что такое. То есть утка открывает рот и говорит: а сейчас еще один анекдот про ментов. А в зале поднимается один мент, говорит: хватит. За дураков что нас держишь? Что ты вытворяешь? Человечатель говорит: извините, я не обжидан. Мент ему: заткнись, я с уткой разговариваю. Вам что, медведь на ухо наступил в детстве? Тот говорит: между прочим, у меня отличный слух. Да мне без разницы, какой у тебя слух. Ты на ухо свое посмотри.
2: Еврей выходит покурить, радугу увидел, говорит: на этом мне деньги есть.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: 14 часов столица. Фоменко на Юмор ФМ.
1: О подарках. Мы с удовольствием скинулись всем коллективом и подарили соседу нашего начальника перфа.

0: на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Если вдруг прослушали, еще раз скажу, это юмор на заказ. Наступило то самое время для ваших пожеланий по юмору. И самое главное, все 60 минут я буду озвучивать очень много ваших сообщений. Прямо сейчас присоединяйтесь к нам и передавайте друг другу приветы. Поздравляйте с любыми событиями и датами, признавайтесь в любви и просто рассказывайте о том, как проходит ваш замечательный день. Это все бесплатно. Главное, направьте свое сообщение по верным координатам. И вот они. Номер +7 915 0303 567. Сообщения принимаем в любом мессенджере. Главное, подписывайтесь и указывайте, от кого и кому направляете свое послание. Здесь с вами по-прежнему Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. Людмила из Кургана тоже говорит всем привет и поздравляет всех десантников с праздником, особенно своего любимого мужа Андрея. Никто, кроме нас. Алина и ее послание вот такое вот. Привет, Юмор ФМ. Привет моей маме. Люблю тебя сильно. Ваша дочка вот написала такое сообщение. Алексей пишет. Привет, Юмор ФМ. Поздравляю всех братьев с праздником. Воздушно-десантных войск. Никто, кроме нас. 76-й ДШБ, 2000 год, кстати, 2000-й. А вот Егор из Перми передает привет своей жене Алене. Поздравляет также всех с праздником и для вас, на всю страну. Прямо сейчас тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная КВНщиков G-Drive.
3: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
4: Добрый день.
5: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот что за сумма?
4: Это холодная вода.
5: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода. 75% которой принадлежит нашей стране, девочка. Вот это что за сумма?
4: Это горячая вода.
5: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая? Живая? С долькой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
4: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
5: А вот это что за цифра?
4: Отопление.
5: Да. А отопление это что?
4: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
5: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
4: Ну, значит, столько накапало.
5: Накапало!
4: Так все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
5: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
4: Уборка снега.
5: А снег, по-твоему, это ж

0: Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
6: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт.

0: А на любое кресло из зала скидка до 15%. Белозерское шоссе 9. Офис Маркет. Учитесь с комфортом. Акция действует до 15 сентября.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас следующая партия сообщений. Мы продолжаем. Ильдус поздравляет всех десантников с праздником. Сергей передает привет своей любимой жене Ангелине и дочке Виктории и также поздравляет всех с наступившим праздником. На связи здесь Рязань. Ирина передает привет своей маме Татьяне. Просит вас не грустить, а также привет брату Виктору и сестре Екатерине. Светлана, ее сообщение. Добрый день. Поздравляю Андрея из Липецка с днем рождения и днем железнодорожника. Желаем здоровья и благополучия. А ваша супруга и здесь же дети подписываются, в том числе в этом прекрасном поздравлении. И мы от всей команды Юмор-ФМ также поздравляем вас с вашим личным Новым годом. И это еще не все. Сергей из Санкт-Петербурга передает привет всем-всем-всем, а также своей маме Ирине и поздравляет всех с наступившим праздником. Артем из Егорьевска направляет пламенный поцелуй своей жене Александре, сыну Вадиму и говорит, что вы у него самые лучшие и самые классные. Виктор из Ростова-на-Дону пишет, они вместе с женой отдыхают сейчас на даче и просит включить для них Сатю. А вот возьмем так и поступим. Прямо сейчас для вас и на всю страну Сатя с юмором на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Ксения, менеджер по продажам из Москвы, спрашивает.
2: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Что сказать мужчине после свидания и почему он пропадает на несколько дней и ухаживание такие вниз?
0: Сатья отвечает.
3: Что за вопрос? Почему же? Непонятно. Почему же мужчина после свидания
2: пропал? После хорошего такого свидания. Ну, без физической близости нет.
3: Без физической близости. Это может быть разве хорошее свидание без физической близости?
2: Ну, конечно.
3: Что вы мне такое рассказываете? Все что угодно может быть. Мужчина может занятый, мужчина где-то работает, мужчина может быть устал, у мужчины, возможно, семья, у мужчины масса каких-то удивительных вещей. Мужчина, может быть, сомневается. Ну, нормальная история. Мужчина пришел на свидание, чтобы получить удовольствие на свидании. Нету такого, что мужчина приходит и говорит, было такое свидание, это, наверное, перспективные очень отношения, скоро мы, наверное, построим семейную жизнь, мы скоро вместе съедемся, а потом обязательно обсудим брак и туда поедем. А в этом браке потом мы родим 64 красивых ребенка, а еще мы возьмем в ипотеку холодильник и будем стоять на очередь там еще. Нет, мужчина пришел на свидание, получил удовольствие, даже если он без секса его получил, теперь он ждет следующий прилив, когда ему захочется. Ну, вот смотрите, мужчина встречается с женщиной. Как вы думаете? И у них есть интимная жизнь. Под кого будет подстраиваться ваше свидание? Под его интимную жизнь. Если мужику нужно каждый день секс, он будет тебе звонить каждый день. Если ему нужно каждый день, но у него есть 10 девушек, он будет звонить тебе раз в 10 дней. Если же ему надо раз в неделю, он не будет тебе звонить каждый день, потому что какой смысл звать девушку на свидание, если ему сегодня не надо. Такая вот история. Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Чем должна заниматься женщина в жизни, пока она ждет ответ от того самого мужчины? Кто знает?
4: Своей жизнью.
3: И правило очень простое. Ни минуты покоя. То есть сегодня у тебя работа, фитнес, ты поехала в тир, сегодня ты с подругами где-то встречалась, что-то писала какую-то книгу, где-то там правила ходила на какие-то мероприятия, сегодня танцы, кавешечка, завтра у тебя еще какая-то встреча. Все это крутится. Он, когда мы встретимся? Ты такая, вот в субботу у меня есть с 4 до 6 время. Он такой, о, какая занятая женщина. А если я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатя рекомендовал, теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много. Много, чтобы ты запуталась. Порядочная женщина, у которой все по порядку. В понедельник Валера, во вторник Павлик.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: мальчик, ты еврей.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Самосвал с картошкой занесло немножко, люди во дворе.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Аут и банк 0+.

0: Квартиру сниму на суточный ром.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Никогда не покупаю шаурму в ларьках. Делаю дома, получается как настоящее. Даже пару раз отравился.

0: знания. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: И мы вновь здесь с вашими посланиями. Напоминаю, все принимаем по любым мессенджерам. Номер +7 915 0303 567. Светлана, ее послание. Передаю привет своим коллегам, дамам, которые прямо сейчас работают на одной прекрасной фабрике. Вы у меня лучшие, и я вас верю. Верю, что вы можете еще лучше. Сергей из Кирова передает привет и поздравляет с праздником своих друзей. Олега и Сашу, и желает вам всего самого лучшего. И также всех поздравляет с праздником. А Брянск на связи. Станислав говорит, что они отдыхают на даче. Также поздравляет причастных с праздником воздушно-десантных войск. И желает всем крепкого здоровья. Ура! Александра из Иркутска также присоединяется и поздравляет всех с наступившим прекрасным праздником. А я напоминаю еще раз. Ваше сообщение прозвучит в эфире на всю страну. Главное, направьте все по данному номеру. Диктую медленно и разборчиво для вас. Номер +7 915 0303 567. И писать, кстати, можно в любой мессенджер. Еще один привет от Алексея из Перми, который направляется любимой жене Оле. И для вас, по вашему заказу, прямо сейчас большой стендап.

0: Встречайте, Мадияр Сатвалдин, Омск.
1: Добрый вечер.
2: Я женился недавно. Жена сейчас переехала ко мне, к сожалению. Я теперь каждый день узнаю дома, что у нас есть какие-то проблемы, о которых я до этого вообще не знал. Я недавно узнал, что у нас кровать не такая. Я у жены спрашиваю, что не так. Она говорит, ну, она не king size. Я думаю, ну и мы не Рюриковичи, да? Нам скорее ближе Чингисхан. Постельное белье тоже не такое, не того принта, не того качества. Я думаю, ну ладно, качество, да? Но чем принц волком не подходит? Да, но я понимаю, почему женщины хотят красивое постельное. Потому что женщины думают, что они красиво спят. Но, девчонки, вы спите как бомж на теплотрассе. Я иногда ночью просыпаюсь посмотреть на свою спящую красавицу. Там сопли, слюни, волосы во все стороны. Знаете, у женщины есть еще этот прикол, она спит такая. У меня жена еще тянется такая, мне страшно. Мне тоже, убери руки. Да, очень много проблем дома. Я недавно позвал всех друзей на ужин, и жена сошла с ума еще на этапе сервировки. Она меня на кухню вызывает. Вызывает, я же госпожой живу, да? Она меня зовет на кухню и говорит, а почему ты не сказал, что у нас нет одинаковой посуды на несколько персон? Я в соседнюю комнату смотрю, там вообще ни хрена не персоны. Там скорее персонажи, да? Что вряд ли персоны голову фейри моют. Да, в раке узнал, что женщины очень серьезно относятся к посуде. Вот смотрите, мужчины любят просто вкусно покушать, да? Женщинам, помимо того, что вкусно кушать, важно еще из чего кушать. Как будто посуда добавляет какие-то вкусовые рецепторы, да? Мы недавно с женой проснулись, завтракаем, пьем кофе, она говорит, кофе уже не тот. Ну как не тот? Ты вчера 3 в 1 на вокзале хреначила и не выпендривала. Она говорит, нет, ты не понял, из этой кружки уже невкусно пить. Я думаю, ну помой. Да, я до брака думал, что женщины любят магазины одежды. Магазины одежды любят девочки. Настоящие женщины любят любой магазин с приставкой «ху». Мы недавно зашли в такой магазин и купили 7 кастрюль. 7 кастрюль. Я когда один жил, я все в одной готовил. Называется «блинная сковорода». Не супы, салаты, все кроме блинов побывало. Сильно меняется квартира благодаря жене. У меня благодаря жене дома появились шторы, тюль. Ну шторы понятно, да, шторы от солнца. Тюль от чего? От штор. Я у жены спрашиваю, говорю, зачем нам нужна тюль? Она говорит, а тюль нам не нужна. Тюль нам нужен. Да, но в итоге я выяснил, для чего нам нужен тюль, да? Касса, тюль нам нужен, чтобы окна не выглядели голыми. Какое нравственное отношение к окнам, да? Я теперь, когда во дворе хожу, вижу голые окна, я такой, ну это штуки, наверное. Вам бы, конечно, одеться. Да, в браке еще меняются очень сильно привычки. Мне приходится теперь перед сном смотреть с женой какие-то фильмы и сериалы. Я, честно говоря, это терпеть не могу. Потому что как только мы начинаем смотреть какой-то фильм, приходится отвечать на тупые вопросы жены. Знаете, типа, а че он так поступил? А какой это год? Этот город вообще существует? А мы «Москва слезам не верит» смотрим. Да, там же, ну, помимо вопросов героя, еще возникают вопросы тебе. Меня недавно жена спросила, а с кем бы я был, если бы не было ее? И многие мужики думают, что правильный ответ ни с кем. Это неправильный ответ. Правильный ответ, что если бы не было тебя, то лучше бы и не было меня. Только такой ответ устроит женщину. У меня на этом все. Спасибо, что послушали.

0: у нас здесь самые лучшие ваши приветы и поздравления. Елена, ее послание. Привет из Воронежа. От всей души поздравляем с юбилеем Магоусумову Елену и желаем ей всего самого наилучшего и прекрасного. А главное, здоровье, здоровье и еще раз угадайте, здоровье. Правильно. С уважением, семья Коваленко здесь подписывается. Елена, поздравляем вас с вашим личным Новым годом. Артем из Екатеринбурга передает привет своей любимой жене Алисе. Пишет, что сильно вас любит и говорит вам, что вы у него самая лучшая и самая красивая. Пермь на связи. Иван направляет привет своей семье, которая отдыхает сейчас на даче, а именно Жене, прекрасной и самой красивой Ангелине, лучшему сыну Артуру и всем друзьям Ане, Саше, Вике и Максиму. Егор передает привет всему Нижневартовску и своей жене Эльвине. И еще один привет у нас есть от Степана из Санкт-Петербурга. А супруге Виктории он направляет этот привет и для вас, кстати, просит поставить и включить на всю страну тройку анекдотов в исполнении Дениса Клявера.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самые лучшие.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: О чем говорят мужчины? Ну, я бы даже сказал, мечтают. Разговаривают два приятеля. Представляешь, у одной моей знакомой грудь, внимание, 41 размера. Да ладно, врать, ты что, охренел, что есть 41 размер? Ну, честное слово, поверь, я сам своим кроссовкам померил.
4: В эфире рубрика «Актуальный анекдот».
3: Сидят бабушки на лавочке и обсуждают новости.
4: Одна говорит: слышали, на Западе запретили Дон Кихота. Господи, а его-то за что? Ну как же, он боролся с ветряными мельницами, а они основа зеленой энергетики.
3: Давайте поговорим, друзья, о пенсионной реформе. Зять приходит довольный домой и кричит с порога: тещенька, ну-ка давай-ка, налей-ка зять своему любимому по 50 себе и мне. Она говорит: что, охренел, что ли? Говорит: давай, 500 рублей тебе плачу. Ну, теща наливает 50 ему, 50 себе, выпивают. Она только собирается уходить. Ну-ка, говорит, дай, теща, повторим. Она говорит: так, ну-ка, заканчивай. Говорит: я 1000 рублей даю. Ну, теща, ну что ты? Ну, выпили еще по 50. Он говорит: теща, слушай, говорит, а может танец? Она говорит: так, ты давай не борзей. Он говорит: я тебе 2000 рублей даю. Ну, 2000 рублей, ну ладно. Ну, в общем, танцуют они медленный танец, танцевали. Он говорит: тёщ, ну, а может, мне жена рассказывала, ты в молодости стриптизерша, говорит, была. Может, стриптиз, она говорит, я тебя убью. Он говорит: 5000, тёща, ну вот 5000, просто минутный стриптиз и все. Она говорит: 5000. Ну, только дочке не говори. Он говорит: да, конечно, вообще тишина, просто молчу. Ну, он дает ей 5000, она включает музыку, начинает медленно раздеваться, он так присаживается, начинает наблюдать эту картину, как у нее лямка спадает с плеча, и вдруг звонок от его супруги, он поднимает трубку, и там жена ему говорит: дорогой, ты передал маме пенсию? В процессе, любимая, в процессе.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 15. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 22. Без осадков.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Надпись на асфальте «Зайка моя, я тебя люблю» взбудоражила на районе всех девушек зайкиного возраста от 13 до 70 лет.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И финальная тройка сообщений к этому часу. Никита передает привет своей любимой жене Анастасии, дочке Александре. Желает всей стране продуктивного дня и легкого настроения. Желает всем. Ильнур из Москвы передает привет своим друзьям и коллегам Диме и Ашоту и поздравляет вас с праздником. А вот Сергей из Перми говорит, что сильно любит свою жену Алену. Вот так вот и написал. Друзья, сделаем короткую паузу и вернемся к вашим сообщениям уже в следующем часе. Все так же буду озвучивать ваши приветы и поздравления. Там же, возможно, и даже признание в любви и, самое главное, любые другие послания, которые можно направлять нам по единому номеру и, кстати, в любой мессенджер. Номер плюс 7 915 0303 567. Пишите и, самое главное, не забывайте подписываться. Ну а прямо сейчас, по заказу Андрея из Самары, который передает привет своей жене Алене, поставим для них и для всех монолог маэстро Жванецкого.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Маленькое такое странное произведение. Идешь, как обычно, куда-то. Лицо, как обычно, смотрит вперед. Вдруг сзади. Продолжать движение. Продолжаю. Так и идите. Я так и иду. Сядь правее. Возьму, беру. Не разговаривать. Молчу. Стоять, не оглядываться. Стою, не оглядываюсь. Пропускаю слева, что там сзади. Не оглядываться. Не оглядываюсь. Все свободны. Все свободен. Когда вышел этот указ об алкоголе, я тогда почувствовал, что от него пострадает не только большая часть населения нашей страны, но и писатели-юмористы. У нас не так много было разрешенных тем. Сейчас я прочту уже одно из послевоенных произведений. После указа. Когда доказалось, что все по чуть-чуть, мы уже почти добились этого, интеллигенция еще сопротивлялась, но непосредственные производители и большая часть крестьянства были охвачены этим подъемом, и все, как вы помните, с утра. Поэтому сложная наша техника до сих пор страдает такой точностью. Теперь участились случаи трезвой сборки. Тогда выявились конструктивные недостатки. Порой случается, что конструктивно ничего. Тогда вылезли некачественные элементы смежников. А теперь бывает сборка трезвая, конструктивно ничего, смежники не подвели. И тут пошли недостатки ГОСТа. А сейчас случается сборка трезвая, конструктивно хорошо, смежники не подвели, ГОСТ хорош. И тут пошли огрехи всей системы, научной организации труда. Не надо было водку трогать. Еще одно старое свое напомню вам. Самому я уже давно не читал, самому приятно вспомнить. Но до сих пор, к сожалению, живет. Когда меня спрашивают, вот я уже говорю, что я всегда в выигрыше, как ни странно. Или наша жизнь станет лучше, или мои произведения останутся бессмертными. Ну вот было написано, ну, лет 10, наверное, назад. Ну, приспособился народ, ну, публика вертится. Едят то, чего нет в меню, носят то, чего нет в магазинах, угощают тем, чего не достать, говорят то, о чем не слышали, читают то, чего никто не писал, получают 120, тратят 250, граждане воруют, страна богатеет, в драке не выручат, в войне победят.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику. Папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: 15.00 в российской столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В логической цепочке «мужик сказал, мужик сделал» почти всегда отсутствует «мужик подумал».

это воскресенье, выходные продолжаются. И, кстати, точно так же можно будет радоваться в тот день, когда вы выиграете у нас новый автомобиль в суперигре «Автомобиль за улыбку». Мы продолжаем играть и постепенно приближаемся к тому, чтобы позвонить именно вам. Ну а чтобы точно получить этот шанс, рекомендуем посетить сайт веселорадио.ру и прямо здесь поделиться с нами фото своей улыбки. Далее ловите шутки Фоменко и ждите нашего звонка. Звонить вам буду я, зовут меня Кирилл Горин, кстати, и сделаю это уже в этом часе. Почему? А потому что в этом часе заветная шутка и прозвучит. Не упустите свою возможность. Ну а пока мы всем ждем, когда эта шутка прозвучит, предлагаю передавать друг другу любые послания, которые, кстати, озвучу уже через полчаса в нашем веселом чате. Но перед этим просто вынужден продиктовать вам номер. И вот он, номер плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой удобный для вас мессенджер. Ну а теперь немного о юморе. В финале этого часа услышим избранный фрагмент из произведения «12 стульев» в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». Конечно же, в исполнении Сергея Бурунова. Также Николай Фоменко пошутит целых 5 раз, а шутки, кстати, будут про картошку. И, конечно же, насладимся детскими перлами в исполнении угарного папы. Ну а прямо сейчас шутки песни «Плюс», ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская. А в гостях рэпер СТ. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, «Автомобиль за улыбку». Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ. Плюс
3: на Юмор ФМ.
0: Стас, давай ты.
1: Асеминович, ну так со спины, но очень круто с другой стороны.
4: Давай, Надюш, твоя песня.
0: Не подходят ко мне мужики, даже пьяные, даже придурки. Не свистят спину холостяки и не пишут ВКонтакте мне турки. И пускай мне уже 45, не спешу я с любовью проститься. Буду в Мурманский порт приезжать, здесь я знаю, к кому обратиться. Дорогие мои моряки, дайте я вас сейчас расцелую.
4: Так, Сань, твоя песня.
5: На Месси не купить, Роналду не купить. Давайте вместе скинемся хотя бы на попить.
0: Это смешно.
5: Жизненно.
4: Моя песня, слушайте.
1: Критикуют, все дразнят.

0: опять я с чудо-песнями. Ты не можешь починить протекающий кран. У тебя не хватит сил передвинуть диван. Перфоратор, увидев, испугался, сбежал. Нет такого прибора, чтобы ты не сломал. Прибивая к стенке полку, ты прибьешь и ладонь. Подключал ты телевизор, я тушила огонь. Тебе мусор до подъезда даже вынести лень. Но зато от тебя слышу я с утра каждый день. Самая моя, моя, самая любимая.
1: Браво!
0: В следующий раз готова только на 3 куплета.
1: Дальше давай я.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук.
3: На Юмор FM.
1: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер СТФ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
4: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
0: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока! Пока!

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: акция действует до 15 сентября.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.
2: Ярко звезды светили.

0: главный вопрос.
1: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
2: Если кот любит спать на клавиатуре, значит, в прошлой жизни он был программистом.
3: Ну а здесь наша главная программа, это игра «Автомобиль за улыбку». Прямо сейчас мы раскрутили наш фирменный улыбайзер для того, чтобы выбрать нашего следующего очередного участника или, возможно, даже участницу. Игра продолжается, и для того, чтобы принять участие в этой замечательной процедуре, нужно просто улыбнуться на камеру смартфона и загрузить фото на сайте веселаярадио.ру. Все очень просто и, самое главное, бесплатно. Та самая шутка, которая только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ, ее-то и нужно сейчас повторить на всю страну. А кто будет повторять и

0: кто это будет у нас, женщина или мужчина, узнаем прямо сейчас. И скажем для этого всего два заветных слова. Итак, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
0: И улыбайзер выбирает прекрасную, обворожительную улыбку замечательной дамы, которую зовут Екатерина. Екатерина из Ульяновска. Я прямо сейчас буду набирать ваш номер телефона и надеемся всей страной, что вы возьмете трубку. Катя, мы вам звоним. Номер телефона набран. Пока мы ждем, когда будет соединение, предлагаю всем зайти на сайт веселорадио.ру и открыть прямую трансляцию. Переворачиваю песочные часы. 30 секунд у нас пошло. Ждем, когда Екатерина из Ульяновска ответит на звонок и скажет: «Здравствуйте, я слушала Юмор ФМ, и я повторю шутку». Вот не берет пока трубку, потому что она тянет время. Любая приличная дама никогда сразу не ответит на телефонный звонок. Вот я верю в это, но время подходит постепенно у нас к завершению, и мы надеемся, что Екатерина из Ульяновска возьмет трубку. Да, эти гудки как будто бы как-то успокаивают. Вот эта вот медитативная история какая-то у нас происходит, но не хочется, чтобы это продолжалось вечно. К сожалению, 30 секунд завершились. Истекло то самое время. Катя из Ульяновска, почему? За что? В любом случае, все, кто знает Екатерину, чтобы увидеть сейчас ее фотографию, просто заходите на сайт веселорадио.ру и открывайте прямую трансляцию. А далее напоминайте ей, скажите о том, что ее фото все равно остается в нашем фирменном улыбайзере. И, возможно, будет выбрано еще раз снова в ближайшем будущем. А может быть, в самом ближайшем приближайшем. Может быть, завтра уже позвоним ей. Может быть, через неделю. Поэтому, чтобы не упустить шанс, пусть продолжает слушать Юмор ФМ и ловить шутки, автомобильные шутки Николая Фоменко. Всем остальным напоминаю, что участие в игре абсолютно бесплатное. Чтобы принять это участие, нужно просто сделать фото своей улыбки и загрузить это фото на сайте веселорадио.ру. Все очень просто и, самое главное, бесплатно. Помните, что ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного автомобиля, который мы разыграем уже в финале этого года. Ну а данный эпизод игры у нас сыгран, он завершается, и мы продолжаем играть дальше в будущем. И для этого раскручиваем наш фирменный улыбайзер по одной главной важной причине. А автомобильная суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Перед обедом 4-летний Даниил просит у мамы конфеты. «Мама, если ты мне не дашь хоть одну конфетку, то моя жизнь к ужину точно закончится». Мама обращается к 4-летнему Вите. «Сынок, ты почему ешь шоколад так быстро? Забыл, что у тебя есть братик?» «Нет, не забыл, поэтому и тороплюсь». Из школьных сочинений Антона. Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и Пушкину тоже. У Чичикова много положительных черт. Он всегда выбрит и пахнет. Труд действительно облагораживает нас, например, финансово.
0: Угарный папа.
1: Дед пришел домой с новой стрижкой. 4-летняя Женя увидела его и спрашивает: «Дед, что же ты с собой сделал? От тебя одни уши остались». 3-летний Глеб спрашивает маму: «Мам, почему у меня такое некрасивое имя, Глеб? Уж лучше бы ты меня назвала ниндзя-черепашка». Игорю 5,5 лет. Смотрит с папой телевизор. Тут мама слышит папины крики. Прибегает Игорь и прижимается к маме. Мама спрашивает: «Что случилось?» Папа чихнул. Я испугался и убежал. «Почему папа кричал?» «Ну, наверное, потому что я по нему бежал». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора, в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие нет. Пока!

0: Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля, с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если хотите снимать фильмы для взрослых, ищите актеров в караоке. У этих людей нет никакого стыда.

0: хотят.
1: Наступило время для ваших приветов, поздравлений и даже шуток. Номер для сообщений плюс 7-915-0303-567. И вот первое написал нам Адиля. Передаю привет моим детям Амиру. У него сегодня праздник, день воздушно-десантных войск. Дочери Камиле, младшему сыну Ильдарику. Ну и большой привет моим сослуживцам отдельного медицинского батальона и всех десантников с праздником. Ура, ура, ура. Кирилл из Москвы передает привет Марии. Мария, ловите. Анна передает привет своим детям, сыновьям Ярославу. Славу и Дани, и любимому мужу Сергею. Лето, дача, бассейн, шашлык и многоточие. Поставил так вот точка, точка, точка. Красота. Факт, кстати, да. Приятного вам аппетита. А вот Артур прислал нам шутку. Понедельник — это яйцо, из которого со временем вылупится суббота. Только его еще высидеть нужно. Но это мы уже узнаем завтра и на следующей неделе. Но пока продолжаем. Светлана передает привет. Огромный привет всем. Желает хорошего настроения. А также привет нашим родным из Дубровки. Смоленск, Москвы и Питера. Еще поздравляю нашу племянницу Дашеньку с праздником железнодорожника. Счастья, здоровья, карьерного роста и всего самого наилучшего ей вам желают. Также пишут: всех любим, ждем в гости от Светланы и Андрея. Вот такое вот сообщение. Юмор в финале этого часа. Продолжаем шутить и улыбаться. Услышим избранный фрагмент из произведения «12 стульев». А в исполнении Сергея Бурунова. Это все у нас Ильф Петров и Бурунов. И совсем скоро вашему вниманию 5 шуток Фоменко про картошку. Улыбайтесь и прибавляйте громкость динамиков.
2: Веселый чат. Поделись

0: Хоменко. 5 шуток про картошку.
1: В деревне у людей нет времени на депрессию. Они постоянно заняты делом. То закапывают картошку, то выкапывают. Ученые доказали, что картошка в земле не просто растет, а еще немножечко ползет в сторону Белоруссии. Фактически, уничтожение колорадского жука – это межвидовая война за картоху. Хочу напомнить об одном гениальном стартапе. Закапываешь картошку, ждешь, осенью откапываешь. Картошки стало больше. Единственная сила, которая может нагнуть Россию – это картошка.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 15. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 22. Без осадков.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если в 40 лет ты легко перепрыгиваешь турникет в метро, то здоровье в порядке. Но вот над жизнью стоит призадуматься.

0: и Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Чертог вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король, сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян. Гости шумели. Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все. Арбузные груди, нос обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась, поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так и не узнала, а по фамилии товарищ Бендер. Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжении всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «Горько!». Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру: «Так вы не тяните, они там!». «Вы стяжатель», — ответил пьяный Остап. «Ждите меня в гостинице. Никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту. Адьё, фельдмаршал. Пожелайте мне спокойной ночи». Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в Сорбонну волноваться. В 5 часов утра явился Остап со стулом. Ипполит Матвеевича проняло. Остап поставил стул посередине комнаты и сел.
2: «Как это вам удалось?» —
1: выговорил, наконец, Воробьянинов. «Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. На заре ты ее не буди. Увы, пришлось оставить любимой записку: выезжаю с докладом на Новохоперск. К обеду не жди, твой суслик». Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу. «Тихо», — сказал Остап. «Нужно действовать без шума». Он вынул из глубоких карманов плоскогубцы, и работа закипела. Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках.
2: «Готово»,
1: — сказал Остап тихо. Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами.
2: «Ну?»
1: — повторял Ипполит Матвеевич на разные лады.
2: «Ну и ну!»
1: — отвечал Остап раздраженно. «Один шанс против 11, и этот шанс...» Он хорошенько порылся в стуле и закончил. «Этот шанс пока не наш». Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу. Бриллиантов не было. У Ипполита Матвеевича обвисли руки, но Остап был по-прежнему бодр. «Теперь наши шансы увеличились», — он походил по комнате. «Ничего, этот стул обошелся вдове больше, чем нам». Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек и чайное ситечко. Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи. «Пошлая вещь», — заметил Остап. «Но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует, это еще только начало. Конец в Москве, а мебельный музей — это вам не вдова. Там потруднее будет».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
5: Фоменко!

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: 4 часа дня в российской столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Приходит как-то Змей Горыныч пьян домой, а жена ему с порога: а ну-ка дыхни! Ну, в общем, глупая смерть.

Ну, самое главное, чтобы вы были рядом со своими родными и близкими. Пусть этот день приносит только радость и только позитивные эмоции. А все остальное обязательно будет. И все это при поддержке лучшей музыки и избранного юмора. А для вас и для всех самое веселое радио страны по-прежнему здесь с вами. И я, его ведущий Кирилл Горин, также здесь. Всем мое почтение. Через полчаса продолжу озвучивать ваши сообщения, которые мы принимаем, кстати, по единому номеру. +7 915 0303 567. В любой мессенджер пишите и не забывайте подписываться. Ну а список юмора в этом часе у нас следующий. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Немного ранее услышим протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити» и обязательно пополним свой брутальный список цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас вашему вниманию большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Спасибо, что все пришли.
2: Очень приятно вас видеть. Слушайте.
1: Я из Читы, но не все в Москве знают, что есть такой город. И когда я говорю, я из Читы, мне говорят, из какой Читы? Ну, из Читы Романовых. Правда, Николая II. Здравствуйте, вот это я. Чита очень далеко, реально очень далеко. Я так долго добирался на поезде до Москвы из Читы, мне показалось в один момент, что мы еще раз Читу проехали. Бывало такое, что вы слышали храп так долго, что теперь можете уснуть, только если включаете храп в Яндекс.Музыке. У меня такая подборка, там чувак почти задыхается, я иначе не засну. Я был в пути 94 часа и 40 минут. И я поэтому не люблю людей, которые переехали в Москву из городов типа Ярославль, Тула, потому что, как по мне, если ты из Москвы обоссался и можешь вернуться домой на автобусе, то это не переезд, это передержка. До Читы на автобус ехать 80 часов без остановок. Но я способен только Киану Ривз из фильма «Скорость». Помните, там где тема была такая, если он остановится, он взорвется. Вот, но что про Читу? Чита — это очень криминальный город. Там очень много тюрем. Но если сел, то рядом. Это удобно, с одной стороны. Это жесткий город. Жесткий город, каждый день тебе подходит и говорят, ты кто по жизни? Слышь, ты кто по жизни? И это только социологи, прикиньте. А сложно, ну, быть жестким, когда ты растешь с бабушкой. Она кричала мне из окна, Влад, не забудь шапку. Она должна была кричать, Влад, не забудь, что по жизни ты ровный пацан. Сложно быть жестким. Как стать главарем банды, когда все пацаны смотрят «Бригаду», а я с бабушкой клон по первому? И мой батя ушел, когда мне было 5. Здесь не надо грустить. Это нормальная информация. У друга вообще ушел в 4. У него батя бакалавр. Понятно? Но зато я помню один из очень ярких дней в моей жизни. Он подарил мне Sony PlayStation. Первый. Это было время, ну, когда Sony PlayStation был лучше любого отца. И мы сидели с ним в крузаке в его, и он меня спрашивал, Влад, ходишь ли на какие-нибудь секции? Ну, бокс, дзюдо, тэквондо. А меня мама отдала на плетение. Ну, я ему и наплел, что я хожу на бокс, на тэквондо, на дзюдо. Знаете, порой я думаю вот о чем. Если бы я знал, ну, своего отца, я бы, ну, может, на сцену не пошел. У меня много друзей, там, коллег, ведущих, артистов, которые тоже росли без отца. И мне кажется, что каждый раз, когда из семьи в России уходит отец, в стране появляется свадебный ведущий. Каждый раз, когда батя говорит, наверное, вам будет лучше без меня, его сын через 20 лет говорит, дамы и господа, для следующего конкурса мне нужно 4 человека. По сути, ну, мне нравится мое дело, но есть одна проблема, что работая ведущим, у меня никогда не будет таких же возможностей, такого уровня жизни, как у людей, для которых я работаю. История знает много людей, которые начинали с нуля и добились большого, там, чего-то, Илон Маск, Билл Гейтс. Ни у кого нет биографии графы, ведущей ярких зажигательных событий. Я порой думаю, а как, ну, вообще понять, талантливый ли я, если мою работу принимают всегда пьяные люди? Если бы я пьяный принимал свой ремонт, я бы сказал, вау, ребята, обалдеть, вы лучшая команда, шовчик к шовчику, ребят. Они говорят, это подъезд. Я такой, это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Новый учебный год – время обновлений. Собери комплект мебели в офис-маркете выгодно. Новая парта – всего 4300 рублей. А на любое кресло из зала – скидка до 15%. Белозерское шоссе 9. Офис-маркет. Учитесь с комфортом. Акция действует до 15 сентября.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Друзья, уже через 10 минут встречаемся на просторах веселого чата, написав который, ваше послание прозвучит в эфире на всю страну. Номер для сообщений плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер и не забывайте подписываться. Продолжим улыбаться и дальше. В финале Задорнов навсегда. Немного ранее услышим реалити-криминалити и протоколы нелепых преступлений. И через несколько секунд вашему вниманию рубрика «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Счастье – это когда тебе в аптеке кроме презервативов ничего не нужно. Чисто не там, где убирают, а там, где дворник – с ружьем. Весь мир — русский язык, а ты в нем — ихний. В детстве я не уделял должного внимания математике. И вот недавно моя жизнь круто развернулась ровно на 360 градусов. Цыганские отличники заканчивают школу с золотыми зубами. Однажды я невнимательно изучил инструкцию к фейерверку. И запуск получился, так сказать, пальцем в небо.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Я вышел на стабильный доход, заранее выбирая количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
2: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
3: В ленте.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: На моем телефоне 5 будильников. Я назвал их: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

абсолютно правильно. Это веселый чат, номер плюс 7-915-0303-567. Сообщения принимаем в любых удобных для вас мессенджерах. Главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Тамара, ее сообщение. Поздравляем с днем железнодорожника, своих родных и всех заслуженных в том числе. Щеголева Сергея Сергеевича и Галину Александровну в том числе. Желаем здоровья и всего самого хорошего. Ваши дети и внуки здесь подписываются. Ура! Татьяна передает привет всем своим родным. Просит вас улыбаться. Ведь мы, пишет, здорово отдохнули в Каменске-Шахтинском у бабушки Ирины. Поздравляем нашу бабушку с днем рождения. Мы ее очень сильно любим и желаем ей крепкого здоровья. Семья Федоренко и семья Быкодаровых пишет здесь. Таня, любимый зять, Сережа, Вика, Света, Настюшка и муж Михаил. Обязательно все тоже подписываются. Шутки у нас тоже имеются. И вот одна из них. Ее прислала нам Ирина из Екатеринбурга. На свадьбе физрука невеста бросала букет до тех пор, пока не уложилась в норматив. Евгения поздравляет своего любимого мужа Сергея с праздником Днем воздушно-десантных войск. Ура! Александра передает привет своей жене Екатерине. Пишет, что сильно вас любит и благодарит вас за то, что вы помогаете ему прямо сейчас продолжать строительство вашего общего дома. В финале часа из юмора легендарный Михаил Задорнов навсегда и совсем скоро реалити-криминалити. Еще раз напомню номер для сообщений. Номер плюс 7-915-0303-567. Веселый чат. Поделись

0: Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
1: 2 августа текущего года гражданин Бердников Геннадий Викторович, 1965 года рождения, нанес телесные повреждения легкой и средней тяжести гражданам Фарафонтову, Васильченко, Дмитракову у фонтана на Центральной площади после словесной перепалки, возникшей в результате вопроса пострадавших, где служил, и перечисления Бердниковым ГВ прихода в Тамбовской епархии, игуменом которой он является, а также его отказа совершить таинство крещения потерпевших в водах фонтана. Перед выходом на работу 11 мая я не пил, а проходил программу реабилитации после майских праздников традиционным издревле принятым у славян способом. Зеркало в тренажерном зале треснуло случайно, когда я хотел создать эффект присутствия для подписчиков своего видеоблога во время упражнений с гантелями. А не потому, что я доходяга криворукий, как написал в заявлении администратор. Травмировать тещу я не хотел. Просто от досады пнул баскетбольный мяч, когда она на 23 февраля вместо ожидаемого подарка назвала меня полузащитником Отечества, потому что я не был в армии. Базовые знания законов физики, полученные мною в школе, не позволяют мне достоверно объяснить траекторию полета мяча по нелепой случайности, попавшего ей в лицо. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 15. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 22. Без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
10: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
11: Акция действует до конца августа.
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: Мясной гурман.
16: В люксе?
17: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
16: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы думаете, что меня можно подкупить деньгами и подарками, то да, можно.

0: а я познакомился с японцем в Хабаровске. Он хозяин японского ресторана. Он женился на русской. Он говорит, я в Японию больше не хочу. Здесь так хорошо. Он говорит, здесь так интересно. У меня каждый день адреналин вырабатывает. Русский он знает замечательно, потому что он любит свою жену, она русская. Но он мне рассказал историю, когда выработался адреналина больше, чем за всю предыдущую жизнь. Жена сказала, слетаю к родителям. Таежный город. Они сели на Ан-24. У него уже адреналин начал вырабатываться в этот момент, потому что он никогда не видел, чтобы на брюшко садились. И описать ему, и объяснить ему, что там колеса есть невозможно, что они выныривают в нужный момент. А наши ведь еще летчики-приколисты. Я на водоплане летал, я вам должен сказать, у меня тоже адреналин выработался. Когда летчик нас решил разыграть и так приводнился, что мы на 10 метров под воду ушли. Это вам ха-ха-ха! Довольный такой! Японец рассказывает мне. Полетели мы. И вдруг самолет начинает падать. Мало того, что у меня руки вспотели при посадке, а тут он начинает падать, заваливается на одно крыло, потом на другое, и резко вниз идет, и уже земля рядом, уже кто-то звонит, прощается с родными, уже эти бумажные пакеты просят, уже переполнены у всех, уже шишки набили, кто-то ударился обо что-то, вещи летают. Вот, и вдруг, уже когда все чуть не попрощались с жизнью, самолет выравнивается, летит и набирает высоту. Все так, хо, готовы. Высовывается из кабины пилота довольное лицо пилота. Не, вы даже не представляете. И спрашивает, ну чё? Козлов на поляне видели? Этот народ никто не оцифрует. Нет, я все-таки должен вас добить. Два аэропорта. Один из аэропортов маленький для местных авиалиний. Только наши могли разрешить работнику аэропорта в год кризиса накосить травы для его коровы на летном поле. Был дождь. Мужик надел черный плащ с капюшоном. Взял косу, или косу, как хотите, неважно. Главное, пошел на летное поле. В это время взлетал самолет. Пол самолета перебежала, как кошка. Смерть идет. А этот им помахал, говорит. И дикий крик пилота... В аппаратуру! Уберите смерть с поля!
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: 17 часов в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: На конкурсе детских рисунков на асфальте победил Антон, нарисовавший круг. Остальных участников конкурса забрал Вий.

0: Ну а мы тут не крутим, мы раскручиваем наш фирменный улыбайзер и делаем это каждый день в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Игра продолжается, и мы по-прежнему дарим каждому из вас шанс забрать наш большой и классный приз – автомобиль, напоминаю, за вашу искреннюю настоящую улыбку. Участие в игре бесплатное, и все, что от вас нужно, только ваша улыбка. Сделайте радостное селфи и загрузите фото на сайте веселорадио.ру. Ну а далее ловите шутки Фоменко и ждите нашего звонка. Остальные подробности на сайте веселорадио.ру. Кстати, можно делиться не только улыбками, но еще и своими шутками, которые я озвучу уже в середине этого часа. Все произойдет в нашем веселом чате, там же могут прозвучать и ваши приветы, поздравления и даже признание в любви. Но что самое главное, направить все желательно по верным координатам. Диктую номер телефона. +7 915 0303 567. А вот мессенджер может быть любой. Главное, когда пишете, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. С вами в студии здесь по-прежнему Кирилл Горин. Всем отличного настроения. Рассказываю, с помощью чего будем разминать наши улыбки. В финале Игорь Маменко будет шутить с помощью тройки анекдотов. Обязательно насладимся лучшими фрагментами шоу «Лиги городов» и послушаем нашу фирменную не рекламу, ту самую рекламу, которая на самом деле не реклама. А вот начнем мы со скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
2: Азамат Ахирович, можно?
3: Погодите.
2: Я извиняюсь, а что вы делаете?
3: Приседаю, что не видишь?
2: Я извиняюсь, а зачем вам это?
3: Я на Олимпиаду поеду. Буду там выступать.
2: Зачем?
3: В смысле зачем? Во всех группах, во всех пабликах написали. Олимпийский комитет, блин, заподозрили наших спортсменов в допинге. Заподозрили в допинге, прикинь?
2: Ну а вы-то здесь при чем?
3: Фу, в смысле при чем? Они наших ребят взяли всех, понаснимали там, блин, там некому ехать. Они думают, что все, в России больше нет талантов? Ага, хрен два. Поеду... За наших ребят, за наших девчат отстаю честь. Понятно, и завоюю все медали, и привезу сюда.
2: Ну и в каком виде спорта вы будете выступать, Азамат Ахирович?
3: Так, интересненько. В смысле, в каком виде спорта? Их что, до хрена?
2: Ну да.
3: Ладно, зови Катерину, сейчас будем разбираться.
4: Вызывали?
3: Катерина! Блин, Катерина, выглядишь, как будто тебя ребенок нарисовал. Ладно, слушай. Катя, тут мне этот свистит, что тут всякие виды спорта есть. Я, значит, сейчас на Олимпиаду поеду. Ты знаешь какие-нибудь виды спорта?
4: Да, мне очень нравится фигурное катание.
3: О! Фигурное катание, видал? Сразу, человек сразу на работе чувствуется. Фигурное катание. Катерина, напомни, что это?
4: Это танец в коньках на льду.
3: Ну так и говори, танец в коньках на льду. Ты чё, блин, другими словами это заменяешь? Танцевать на льду — это прикольно. У меня и костюм будет такой классный, весь в стразах.
4: Вы серьезно?
3: Да нет, конечно! Фигурное катание мы отметаем. Есть какой-то другой вид спорта?
2: Есть прыжки с шестом.
3: Прыжки с шестом. Ну и какой там рекорд?
2: 6:15.
3: Утра? Типа, кто раньше встал, прыгнул, тот и победил?
2: 6:15 метров вверх.
3: 6 метров вверх? Ну что, Макдональдс надо перепрыгнуть, что ли? 6 метров, Саша! Жираф 5! Давай что-нибудь другое, нахрен надо так прыгать, ты чё?
4: Да есть еще прыжки в воду с высоты 10 метров.
3: Сколько?
4: 10.
3: 10 метров? Это же 2 жирафа! Нормальный вид спорта в пределах человеческих сил. Человеческих! Ни леопардов, ни дельфина!
4: А есть еще марафон.
3: Так, видимо, бежать надо куда-то. И много там бежать. Не говори 10 метров, блин.
4: Нет, там 42 километра, 195 метров.
3: А вот эти вот 195 метров обязательно? Что, за 42 километра непонятно, что человек бежит 42 километра? Или типа, ну, 42 километра кто угодно может пробежать, а ты попробуй еще 195 метров добеги.
2: Азамат Ахирович, есть санный спорт?
3: А до этого прям все распрекрасные были.
5: Да нет, там надо на санках съехать с горы просто.
3: Просто на санках с горы? Это нормально. С этим я справлюсь.
5: Азамат Ильич, вы и не поняли, там они на санках едут 150 километров в час.
3: А санки где, в багажнике, что ли? Все, нахрен, никуда я не поеду. Не уговаривайте меня, все! Чего вы вообще взяли, что на Олимпиаду собираетесь? Я лучше вон поеду на этот Уимблдон. Большой теннис называется, если вы не знали. Большой теннис. Он большой, я тоже взрослый. Вот и все. Все, не бесите меня!

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Первоклассный комплект в офис-маркет. Подготовьте ребенка к школе выгодно. Готовое рабочее место, парта плюс кресло, всего

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Видел на рынке чернику. Смотрю на цену, и зрение само восстанавливается.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Шаман моего сердца. Три нерпы на ягельном поле. Постучись в мою ярангу.
2: Немецкие сериалы.
3: Вообще-то они ненецкие.
4: Не мешай, пожалуйста. Ненецкие сериалы. С недавних пор они вошли в нашу жизнь, чтобы навсегда остаться в наших сердцах.
1: Встречайте. Мировая телесенсация. Кумир миллионов зрителей. Звезда ненецких сериалов. Ябко Ептунай.
5: О, не может быть! Сам Ябко Ептунай!
4: Да. По нашим многочисленным просьбам он вернулся. Киноконцерт «Музыка ненецких сериалов». Знакомые всем мелодии, народные песни, сказки, охотничьи байки. Дегустация ягеля, фото с оленем, автограф-сессия.
1: Концерт пройдет в сопровождении симфонического бубна.
4: Музыка ненецких сериалов.
3: Говорят же тебе, они ненецкие.
5: Да рот ты свой слишком грамотный, закрой.
4: Билеты ждут вас на сайте kinoinemcy.chum.
0: Ваш сосед регулярно скручивает электросчетчик?
6: Автохамы паркуются прямо на газоне?
7: А Нинка из 36-й квартиры водит к себе кого ни попадя?
1: Не держите в себе эту ценную информацию.
8: Сообщите ее куда следует.
1: С помощью мобильного приложения для активных граждан «Тук-тук».
4: Бесплатно скачайте «Тук-тук» на ваш телефон и смотрите, подсматривайте, снимайте, подслушивайте, записывайте, фиксируйте, отправляйте.
9: А, простите, кому и куда?
4: В том-то и фишка.
10: Приложение само разберется, кому и куда.
4: А вам баллы за активность, именная грамотка и ценный приз.
9: Ценный приз, это хорошо. Вот возьму и скачаю.
1: Новое бесплатное мобильное приложение «Тук-тук».
4: Для граждан с активной жизненной позицией.
1: Скачайте бесплатно на сайте немолчинастучи.рф.
11: Вот, столкнулся с проблемой. Спина чешется, а почесать некому. И дотянуться сам не могу. Что же делать?
12: Дружище, тебе поможет умный робот-спиночес, товарищ Сухов.
11: Робот-спиночес? Однако, чего-то только не придумает.
7: Да, в деликатной ситуации товарищ Сухов – это настоящее спасение. Он придет на помощь, дотянется и почешет. Даже в самых труднодоступных местах.
13: Это точно.
14: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов»
15: содержит 11 чесальных и массажных программ,
16: 8 режимов интенсивности,
17: а также возможность индивидуальных настроек.
7: Попробуйте нашу водонепроницаемую новинку «Товарищ Сухов Плюс». Спинку и почешет, и помоет.
15: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов» сделано в Китае.
18: Восток – дело тонкое.
15: Закажите прямо сейчас на сайте явсячешусь.хрю.

0: Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
1: в ленте.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮР. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: И даже если все двери перед тобой закрыты, знай, дверь холодильника открыта всегда.

0: песни.
1: Наступило время для ваших шуток, приветов, поздравлений, признаний в любви и любых других посланий. Номер для сообщений плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер и самое главное, не забывайте подписываться. Дарья передает привет маме, папе и бабушке, Оле и нашим пушистикам написала, Маше и Белке. Надежда пишет: здравствуйте, Юмор ФМ, поздравляю с праздником железнодорожников, нашу семью Альменьевых, желаем крепкого здоровья, успехов в работе и всего самого наилучшего. А также поздравляю всех причастных к празднику воздушно-десантных войск. Еще вчера был день рождения дяди Вани. Его уже с наступившим праздником, с наступившим днем рождения получается. А вот Степан прислал нам шутку. У всех девушек бабочки в животе требуют любви. Только моль в животе у Тамары требует шубу. Светлана поздравляет своего любимого мужа Сергея с днем воздушно-десантных войск. Никто, кроме нас, с праздником вас и всех причастных в том числе. Милованова Ольга, Олега поздравляет друзья с днем рождения. Желает вам здоровья и исполнения всех желаний. Валерия направила вот такое вот сообщение. И еще одна шутка у нас от Геннадия. Весь день искал дома сосиски, посмотрел на довольное лицо тестя и понял, сосиски в тесте. И смешного в финале этого часа тройка анекдотов в исполнении Игоря Маменко и совсем скоро лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов». Еще раз напомню, все ваши сообщения прозвучат в эфире на всю страну. Главное направить их по верному номеру. Плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер.
2: Веселый чат. Поделись

0: Встречайте! Тимур Батрутдинов и команда «Эррор 404». Нижний Новгород.
1: Здорово, юмористы! Здорово, молодежь! Здорово, старичёж! Здорово все, чей голос стоит плюс-минус пятихатку! Я, Егор Батрутдинов, представитель комитета по молодежной политике!
2: И чё вы приехали?
1: После того, как я узнал, что вы можете выиграть 10 миллионов, меня вдруг осенило! Я помогал вам весь сезон!
2: Так вы же нам не помогали!
1: А вы помните, что я вам сказал, когда ко мне обратились?
2: Да, идите в...
1: Ну, вы же прошли этот путь! А кто вам указал дорогу? Я, Егор Батрутдинов. Достаточно одной дороги.
2: Вы не сделали ничего хорошего для молодежи.
1: Для молодежи как раз у меня целая программа. Я отменю в школах изучение русского языка. Скажем нет АБВГД пропаганде. Также я обещаю молодым семьям двухэтажный частный дом. Да, возможно, не все поместятся в этот дом, но обещание я сдержу. Егор Батрутдинов в тесноте? Да, в тесноте. Еще я повышу минимальный размер оплаты труда, потому что мне самому не хватает. Вот для этого мне, собственно, и нужно 10 миллионов.
3: Мы вам ничего не дадим.
1: Ну вот заберете вы деньги, вернетесь домой, вас там ограбят и убьют, а деньги все равно достанутся мне. Егор Батрутдинов, депутат с криминальным прошлым, настоящим и будущим.
2: Вы нам сейчас все испортите, и мы ничего не выиграем.
1: А кто тут все решает?
4: Ну вот.
1: Ладно, если эта команда победит, я подарю вам хунцы.
2: Китайские машины?
1: Хунцы вам, а не китайские машины. Честно выигрываете. Так что давайте, 10 миллионов выигрываете, а я ухожу. О, 9000 шагов.
2: Это шагомер.
1: Нет, это мне от дома далеко отходить нельзя. Все, я пошел.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
5: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 15. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 22. Без осадков.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Женщины, если вы хотите, чтобы мужу понравился салат, добавьте в него щепотку пельменей, пучок сосисок и веточку колбасы.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж и жена лежат в кровати, отдыхают. Самый сон, 3 часа ночи, вдруг в дверь раздается такой наглый длинный звонок. Муж пошел открывать, быстро с кем-то переговорил, возвращается, ложится в кроватку. Жена спрашивает: «Витя, кто был?» Он говорит: «Мужик какой-то приходил, просил, чтобы ее подтолкнул». Говорит: «Ну, что ну? 3 часа ночи. При чем тут 3 часа ночи? Ты меня удивляешь. Человек обратился к тебе за помощью. Между прочим, твой коллега тоже застрял где-то в грязи ночью. Неужели тут? Ну, Лида, не Лида! Будь ты мужиком, в конце концов, ты меня удивляешь сегодня». Он чертыхаясь одевает очень красивую белоснежную пижаму, необычайно красивые тапочки с розовыми бубонами, такие из Румынии привезли в позапрошлом году на день рождения. В этом прикиде опускается вниз, открывает дверь на улицу, там убийственная погода, грязище, ветрище, грязь по колено просто. Он, бедолага, полчаса искал этого дядьку, не может найти, и все. Уже пижама цвета хаки, уже бубоны потерял вместе с тапочками, нет, и все. Кричит: «Мужик, ты где?» Голос справа: «Брат, я здесь, на качелях». Мама с папой лежат в кровати, папа пытается уговорить маму на исполнение супружеского долга. Мама сопротивляется, говорит: «Ребенок не спит». «Да спит, да не спит». «Сейчас, Ромочка, папе с мамой водички принеси». Ну, я говорю: «Спит, давай». Они сделали свое дело, откинулись на подушки. Голос из темноты: «Я долго тут буду с кружкой стоять еще».
2: Ресторану требуется вышибала, чтобы объяснить предыдущему вышибале, что тут больше не работает.
0: Игорь Маменко

0: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Хватит планировать встречу с родителями.
3: Приезжай как можно скорее. Доживаю последние дни.
4: Пап! Зачем такую телеграмму дал?
3: Соскучился.
2: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
5: 12+.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни.
6: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
7: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько во

0: Реклама.
1: Новый учебный год – время обновлений. Собери комплект мебели в офис-маркете «Выгодно». Новая парта – всего 4300 рублей. А на любое кресло из зала скидка до 15%. Белозерское шоссе 9. Офис-маркет. Учитесь с комфортом. Акция действует до 15 сентября.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 15. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 22. Без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70-72-82.

0: на Юмор ФМ. Реклама.
1: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+. We'll be right back.

и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Первоклассный комплект в Office Market. Подготовьте ребенка к школе выгодно. Готовое рабочее место, парта плюс кресло всего за 5500 рублей. Обучающим центром особые скидки и условия. Office Market. Белозерское шоссе 9. Акция действует до 15 сентября.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 15. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 22. Без осадков.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Хватит заставлять родных работать.
5: А мне что, все красить?
6: Нет, только весь дом.
4: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
7: 12+.

Работали! Отдыхаем! Под шашлычок, под шутки и песни! Шутки, танцы и ничего лишнего! Танцуют все! На Юмор ФМ!

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 15. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 22. Без осадков.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Работали.
1: Ты дорогая, беги.
0: Отдыхаем. Под шашлычок. Под шутки и песни. Шутки и танцы. И ничего лишнего. Танцуют все. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужчина, помни, после свадьбы все ее «Ой, ты такой веселый!» превратятся в «Не позорь меня на людях, клоун!»

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Станция спортивная», город Москва.
3: Музыка 70-х, костюмы 80-х, парни 90-х. Исполнение оптимистичное.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящие мужики врут в трех случаях: до рыбалки, на рыбалке и после рыбалки.

0: Телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
2: Андрей.
1: И у меня следующий.

0: ситуация. Моя девушка ходит на групповые занятия в фитнес-зал, чтобы выплеснуть свои негативные эмоции. Скажите, это нормально?
1: Сатья отвечает.
2: Ну, в принципе, да. Незанятая женщина – горе в семье. Горе в семье. Вот только если она сядет, все. Все. А так, конечно, она все разделит с подругами. Там. Ну, да, это очень полезно.
0: Просто мне кажется, что эти вопросы также нужно обсуждать и дома, не только на фитнесе.
2: Друг мой, вот я тебе скажу, что там на фитнесе все твои друзья вот эти. Они все твои помощники. Они избавляют тебя от этой всей истории. Потому что вариант, что она вот это придет и все тебе сольет, я боюсь, как бы тебя не разорвало с брызгами. Если ты представлял, друг мой, какие удивительные шедевры рождаются между двумя ушами у слабой половины человечества. Там такое, и радуйся, она там слила. И, кстати, вот прямо советую, если ты видишь, у нее много подруг, хорошо. Если видишь, у твоей девушки вообще нет подруг. О, help me, sos me. Надо бежать, все. Ты будешь и подругой, и психотерапевтом, и все. Начнешь пить, начнешь прятаться в гараже, снимать квартиру, выращивать там грибы. Ну, не-не-не-не. Если женщина общительная где-то, хорошо, они снимут эти, вот все снимут, да, вот, грубую стружку, а ты уже дома шлифанешь чисто, да, и поверь, это так. Если бы мне случился такое откровение в 20 лет, а в 20 лет мне только старшина мог сказать: газы, тварь, и, ну, вот эта вся история, там я проходил эту, а тут кто-то такое объяснит, так это, ты даже не понимаешь, насколько это ценно, ну, ценней этого совет, что, ну, тарелку из-под гречки надо мыть сразу.
1: Сатья с юмором.
3: Кстати, здравствуйте. Вот вы на своих лекциях говорите, что женщине нужно искать не готового мужчину, а подходящую заготовку. Вот я теряюсь теперь в догадках, спать не могу ночами. Вот как это понимать?
2: Ну, смотрите, какая ситуация. Вот женщина встретила мужчину. Теперь вопрос. С чего взяли, что он вам подойдет? Он же вас не знает, вы его не знаете. Ну, допустим, ну, возьмем секс. Где бы он ни практиковался, он не очень сильно будет отличаться от человека, который не очень опытный. Потому что где оно все подходило, вам оно, возможно, что? Ну, не подойдет. Потому что женщина, она же, знаете, как говорят, как рояль. Как рояль, там клавиши. И она твой преподаватель по сольфеджио. Она должна объяснить, что вот здесь будет так, а вот здесь будет так. А если это нажать, будет ух ты, ух ты. И если ты этой заготовке все объяснишь, если у вас есть близость, дружба, то он будет исполнять такие симфонии на этом рояле, что ты прямо глаза лопнут от переживаний.
3: Класс.
2: А если ты такой, ну давай, ты мужчина или кто? Разберись. И будет дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын. И все. И не наелась, и касту потеряла.
1: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Я дам вам пробелом.
0: Киса Воробьянинов.
1: Никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис-Трубецкой.
2: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Что бы там ни говорили, а женщины умеют хранить секреты. Если вдруг женщина сама не справляется, она позовет на помощь подруг, и вместе они уже наверняка секрет сохранят.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Очевидное, невероятное или в мире животных. Значит, листает мужик объявление, вдруг видит, продается говорящая собака. Говорящая собака, интересно. Ну так, ради интереса позвоню, звонит. Алло, да, здравствуйте, у вас тут, видимо, ошибка, продается говорящая собака. Он говорит, да, действительно продается говорящая. Он что, действительно говорит? Ну да, действительно, слушайте, я занят, не верите, приезжайте и посмотрите. Он спросил адрес, значит, приезжает, звонит, открывает мужчина, говорит, я по поводу вот говорящей, да, проходите, она вот там сидит в комнате, идите. Заходит, открывает дверь, вдруг видит собаку, говорит, здравствуйте, собака говорит, добрый вечер, здравствуйте, а как вас зовут? Он в шоке, говорит, вы что, действительно говорите? Она говорит, что значит, действительно говорю? Я говорю, да, у меня высшее образование по математике, я докторскую только недавно закончила, я играю на фортепиано, знаю 8 языков, вот, танцую, брейк, да и вообще, а что вас интересует? Он говорит, нет, извините, нет, не все, простите. И он уходит, и вдруг его, значит, хозяин собаки говорит, а куда же вы уходите? Вы что, передумали? Он говорит, да нет, послушайте, я даже просто не могу представить, сколько может стоить такая собака. Он говорит, да 10 тысяч рублей. Говорит, как 10 тысяч рублей? Подождите, она у вас же кандидат наук, знает 8 языков, играет на фортепиано, танцует брейк. Он говорит, кто? Он говорит, ну как собака? Это она вам сказала? Говорит, ну да. Да не слушайте вы ее, врет она все. Опыт, друзья, это очень важно, очень, особенно когда ты сидишь в кабинете у дантиста. Ну, собственно говоря, в кабинете у дантиста. Что вы делаете, доктор? Нужно же было выдернуть совсем другой зуб. Да успокойтесь, мужчина, ну что вы нервничаете? Постепенно, опытным путем я и до него доберусь. Поговорим о настоящей любви. Муж с женой сидят в кафе. Муж, я люблю тебя. Жена, это говоришь ты или вино в тебе? Это я разговариваю с вином.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Реклама.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Чужестранка. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Монтажник-высотник, который боится высоты, гораздо опаснее голубя.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я Мальцева Лариса Николаевна Русская. Родилась в 1946 году в городе Луга, Ленинградской области, 18 января, в семье труженика-дорожника Мальцева Николая Ивановича Русского и матери моей Мальцевой Марии Федоровны Русской, где они и познакомились. В 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963 году. Значит, в 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963, проучившись 6 классов. В 1964 году поступила в профучилище номер 3 по специальности официантки-разносчицы в передвижных вагонах-ресторанах, движущихся в разных направлениях, где познакомилась с Летяковым Григорием Гавриловичем Русским. Мы сближались 2 месяца и сблизились в марте 1964 года, 8 числа, Международный женский день. Я ему сказала: «Гриша», а он мне налил стакан и сказал: «Бьемся, что не выпьешь». Я сказала: «А вот и выпью». Он сказал: «Бьемся, что закусишь». Я сказала: «Бьемся, что не». И выпила, и выиграла бутылку столичной. Он сказал: «Бьемся, что больше не выпьешь». Я сказала: «Бьемся, что выпью». И выпила, и выиграла бутылку крепленого портвейна «Мерседес» номер 333. С тех пор ничего не помню. В ответ на мое предложение пожениться, Летяков ответил: «Чего это вдруг?». И мы расстались со мной в августе 1964 года после матча «Зенит-ЦСКА» на стадионе «Под дождем». В январе 1965 года к нам пришел новый преподаватель Косуб Кондрат Гаврилович по подаче жидких первых поездах дальнего следования. Мы с ним сблизились на празднике в момент торжественного вечера в училище. В ответ на мое предложение пожениться он показал фотографии 2 детей с ихней женой, после чего мы расстались по его просьбе. В мае 65 года я закончила профучилище номер 3, работая официантом-передатчицей в УНР, ДКВ, МПС, УКХ, выгоняя 120-130 рублей в месяц. На танцах сблизилась с Карташовым Олегом Константиновичем, который оказался Мирсоном Давидом Борисовичем, 36-го года рождения, русский экономист. В ответ на мое предложение пожениться, он ответил, что: «Подождите, я сейчас тут». Все мои поиски увенчались неудачей ввиду отсутствия адреса и места работы. После этой встречи меня назначили накладчицей вторых, и я забыл о Мирсона Давида Борисовича. 16 января 68 года я снова пошла на танцы. На танцах ко мне приблизился матрос и передал привет от Круглова Степана Ивановича. Я сказала, что не знаю такого, и мы сблизились 18 января 68 года. Матрос оказался моряк. В ответ на мое предложение пожениться, Барбарей ответил, что у него увольнительное только до 12. После чего он сразу ушел на Кубу, куда я писал до востребования, оттуда в Канаду, куда я писал на главпочтамт без такого же успеха. В июле 68 года я забыл о Барбариде, меня назначили бригадиром бригады, чем я и работаю с тех пор и до этих. Потому что не сближайся — ничего не будет, а сближайся — будет то же самое. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Чем отличается чернобурка от песца? Чернобурка — это леса, а песец — это наша с вами жизнь.

0: шутки песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
2: На Юмор ФМ.
1: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
0: Мало-мало-мало-мало-мало огня. Есть на шашлыках всегда такой советчик.
1: Так, я, да?
3: Так.
1: Любовь по полной, по программе. Все тихо, мирно, без скандалов и без драк. А если что, с вещами к маме. Гражданский брак, гражданский брак, гражданский брак.
0: Боже, боже, аж гусарские усы полезли у меня. Клаустрофоб. Кричали люди в самолете. Клаустрофоб. Он ковыряет фюзеляж. Да?
4: Он же дурак.
1: Он ковыряет фюзеляж.
0: Так, ну что, это
1: Надя,
0: получается
1: твоя,
0: я?
1: Да, песня, да.
0: Да. Ну-ка, сели все и замолчали, и работать начали уже. Как вам повезло, ведь ваш начальник женщина с огромной буквы «Ж». А я сяду в свой кабинет и уволю кого-нибудь, и мартини совсем чуть-чуть. Постучишься, меня здесь нет, а я сяду в свой кабинет.
1: Какая прям ма. Ой, у меня очень интересная длинная песня. Ты опять зовешь меня олень. Много раз уже такое было. Я забыл, какой сегодня день, а моя супруга не забыла. Я опять хронический дурак, послан очень далеко куда-то. В этот день мы заключили брак. Вот такая памятная дата. День шестой, и месяц был шестой. Год шестой, сиди, учи, зараза. Попрощался с жизнью холостой. Самый лучший день, 06 три раза.
0: Ты такой злостью, ты хорошо поешь.
2: Шутки, песни, плюс.
1: А, Наташ, твоя песня.
0: Давай.
5: Бабушке с московской жилплощадью проще избежать одиночества. Это про мое будущее, наверное.
2: Шутки, песни, плюс. На Юмор ФМ.
1: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова, плюс Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Мартен Март

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Девочку Иру 4 лет наказала ее бабушка. Ира стоит в углу и плачет. Подходит дедушка, который во внучке души не чает. «Что, бабушка обидела? Сейчас я пойду и уши-то ей оторву». Внучка успокаивает. «Хорошо, а сережки мне отдашь». Дочери Милане 5,5 лет. Зима. Смотрит в окно. «Мам, смотри, синички прилетели. Я тоже хочу быть синичкой и летать. И вообще здорово было бы у нас. Я дочка-синичка, ты мама-синичка и папа большой синяк». Из школьных сочинений Миланы. У Александра Македонского было войско, возглавляемое слоном. Всадник без головы ехал по полю и вертел во все стороны головой. Дантес ухаживал за Пушкиной женой.
0: Угарный папа.
1: Школа, первый класс. Учительница читает детям сказку про трех поросят. И вот поросенок пошел к крестьянину с телегой полной сена и сказал: «Простите, сэр, не могли бы вы дать мне немного сена на постройку моего дома?» Тут учительница остановилась и спросила: «Как вы думаете, что сказал на это крестьянин?» Мальчик Саша поднимает руку и говорит: «Я думаю, он сказал: охренеть можно, говорящая свинья». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч!

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: По статистике, женщины не хотят утром, а мужчины вечером. Но все прекрасно понимают, посуду все равно придется мыть.

0: Фоменко. 5 шуток про лето.
1: Лето — это когда верхняя одежда больше смахивает на нижнее белье.
2: При выборе пляжной одежды самое главное — убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.
3: Летний понедельник вызывает двойственные чувства. С одной стороны лето, с другой, блин, понедельник.
4: Ходил вчера на пляж и понял, что люди, которые усиленно готовились к пляжному сезону, худели, сидели на диетах и ходили в спортзал, почему-то не пришли.
5: Человек с высоким содержанием сахара в крови, загорая на пляже, слегка забродил.
0: Юмор FM.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Гражданин фуражки с белым верхом двигался по улицам города Арбатова пешком со снисходительным любопытством, озираясь по сторонам. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже. Почти на всех скамьях бульвара молодых дарований сидели одинокие девицы с раскрытыми книжками в руках. Девушки бросали на приезжего трусливые взгляды. Он проследовал мимо взволнованных читательниц парадным шагом и вышел к зданию исполкома, цели своей прогулки. Через минуту он уже стучался в дверь кабинета предисполкома. «Вам можно?» И, не дожидаясь ответа, приблизился к письменному столу. «Здравствуйте. Вы меня не узнаете?» Председатель посмотрел на посетителя довольно рассеянно и заявил, что не узнает. «Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца». «Я тоже похож на своего отца», — нетерпеливо сказал председатель. «Вам чего, товарищ?» «Тут все дело в том, какой отец», — грустно заметил посетитель. «Я сын лейтенанта Шмидта». Председатель хотел было спросить о цели приезда лейтенантского сына в Арбатов, но неожиданно для самого себя жалобно улыбнулся и сказал: «Церкви у нас замечательные. Скажите, а вы-то сами помните восстание на броненосце Очаков?» «Смутно», — ответил посетитель. «В то героическое время я был еще крайне мал, я был дитя. Простите, а как ваше имя?» «Николай. Николай Шмидт». «А по батюшке?» «Ах, как нехорошо», — подумал посетитель, который сам не знал имени своего отца. «Да...» — протянул он, уклоняясь от прямого ответа. «Теперь многие не знают имен героев. Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность, остался без копейки. Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу. Мне всякий даст. Но, вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Сын революционера и вдруг просит денег у участника, у Непмана». Затем сын черноморского героя мягко, без нажима, перешел к делу. Он просил 50 рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только 8 рублей и 3 талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка». Сын героя уложил деньги и талоны в глубокий карман поношенного серого в яблоках пиджака и уже собрался было подняться с розового пуфика, когда за дверью кабинета послышался топот, дверь поспешно растворилась, и на пороге ее показался новый посетитель. «Кто здесь главный?» — спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми глазами по комнате. «Ну, я», — сказал председатель. «Здоров, председатель! Будем знакомы, сын лейтенант Шмидта». «Кто?» — спросил глава города, тараща глаза. «Сын великого, незабвенного героя лейтенант Шмидта», — повторил пришелец. «А вот же товарищ сидит, сын товарища Шмидта, Николай Шмидт». В жизни двух жуликов наступило щекотливое мгновение. Судьба давала только одну секунду времени для создания спасительной комбинации. И вот, когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно, и что ужасный председательский гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пуфика пришло спасение. «Вася!» — закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. «Родной братик! Ты узнаешь брата Колю?» И первый сын заключил второго сына в объятия. «Узнаю!» — воскликнул прозревший Вася. «Узнаю брата Колю!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
3: Да, детка.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Катя уже была не против раздеться, но карта шла и шла.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
3: Один день из жизни атлетического зала Ханты-Мансийской детской юношеской спортивной школы.
4: Слушай, нормально покачались, да?
5: Нормально, да.
4: Слушай, а что у тебя брови такие? Ты как их накачал?
5: Ну я это, отжимался много.
4: Так отжимался это же на трицепс.
5: Ну, в основном на трицепс. Но немного-то и на брови попадает.
4: Короче так, у нас юбилей, 15 лет нашему дюсш.
5: Дюсш? Это который рядом с туалетом?
4: Дюсш это детско-юношеская спортивная школа.
5: Опа-на. А чё это было слово стало шесть?
4: Короче, директор сказал так, что мы должны типа спектакль сделать, да? И говорит, выбирай. Либо делайте бременских музыкантов, либо накрылась медным тазом ваша качалка.
5: И что?
4: Ну я выбрал, конечно, накрылась медным тазом ваша качалка. Ага. Все-таки актуальная пьеса про нас, про качков. Но он потом меня убедил, да? Короче, будем делать бременских музыкантов.
5: Слушай, а вот эти бременские музыканты, это про кого?
4: Про музыкантов в основном.
5: А откуда они?
4: Ну, не местные, факт.
5: А, понятно.
4: Короче, там тема такая. Они приезжают в город и там работают.
5: Что делают?
4: Ну, делают 8 подходов по 12 раз. Все.
5: Понятно.
4: Короче, ты осел.
5: Чё я не понял?
4: Сеня, ты чё, обиделся, что ли?
5: Да я не обиделся, ты просто объясни, кто это.
4: Ну, осел это такая лошадь. Только маленькая, как осел.
5: Спасибо. Там еще роли были какие-нибудь, нет?
4: Ну там еще петух и баба.
5: Это я еще нормально со слом попал, да?
4: Ну, а я буду трубадур.
5: Опа-на, там что еще, трубадур был?
4: Не, ну осел-то реально сильнее, ты че? Он знаешь, как от груди жмет? Ну там был еще пес и кот. Но я директору сразу сказал, что наши пацаны никаких песикотов играть не будут. Мы, в конце концов, не лохи, чтобы там песикотов и себя строить, правда?
5: Ну ладно, вы собаку сыграть или кошака какого-то.
4: Песикотов он пускай шахматисты играют. Ну все, давай, начинаем. Так, осел берет тележку. Давай быстрее, животное, мы в город опаздываем.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Если женщина часто требует от вас подарки, значит, для нее каждый день с вами праздник.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на «Юмор-ФМ». Ольга, мастер ногтевого сервиса из Переславля-Залесского, спрашивает.
1: Помогите справиться с зависимостью в отношениях. Мы оба после разводов. Несколько месяцев встречаемся. Для меня, как для женщины, очень важно понимание вообще, кто я в его жизни. Любовница.
0: Сатья отвечает.
2: Ты с ним спишь?
1: Да.
2: Ты любовница. Как что значит просто женщина? Вот я помог тебе разобраться со статусом дальше.
1: Нет, это
2: ты не просто женщина.
3: Вон просто женщина.
2: Если я с ней не сплю, это просто женщина. Если я с ней сплю, это моя любовница. Если она замужем за мной, это моя жена. Если ее родила моя жена, это моя дочь. Если эта женщина меня родила, это моя мать. Если она сидит в моем подъезде, это консьерж.
1: Это я понимаю. Понимаешь? Сейчас, на данный момент, мне кажется, что он до сих пор не отпустил прошлые отношения, а я, ну, вроде бы как удобно.
2: А ты вроде как удобно или ты удобно?
1: Скорее удобно.
2: То есть мы ей на этот вопрос ответили. Да. Ты удобная женщина, которая любовница, очень удобная любовница.
1: Я уже даже поняла, что вы скажете дальше.
3: Так что там у тебя еще? Когда он меня замуж позовет?
1: Нет.
3: Не позовет?
1: Нет.
3: А что ты хочешь? От него и от меня.
2: Вопрос в другом. Мне нравится с этим мужиком, но он мне не подходит. Но мне нравится, но не подходит. И было бы здорово, если бы ты сначала узнала, он подходит тебе или нет, а потом бы стала удобной любовницей. Но ты подумала, я стану любовницей, удобной, возможно. И в итоге алхимия. Ну, у всех так. Ну, я уверен, что, вступая с тобой в интимные отношения, каждый раз он из этого животного превращается в настоящего человека, который тебе подходит. Он скоро осознает, что это ты провела свет в его будку.
1: Спасибо.
2: Садись, солнышко.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Ближе к телу, как говорил Мопассан.
0: Архивариус Коробейников.
2: Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где.
0: И даже председатель одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярский.
3: А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ
4: 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер ФС 77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Постепенно выхожу из возраста домогательств и вхожу в возраст недомогательств.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Намек – дело тонкое, а тонкий намек, как говорится, тем более. Диалог в церкви. Святой отец, я в печали. Моей душе нет покоя. Прошу помогите. Вчера у вас на исповеди была моя жена. Скажите, она мне изменяет? Священник закрывает глаза и торжественно произносит. Это невозможно. Тайна исповеди священна. Ступай, олень мой, и будь повнимательней. Люстру не зацепи. Каждый руководитель просто обязан заботиться об улучшении условий труда. И вот тому прямое подтверждение. Собрание на заводе. Директор объявляет. Товарищи рабочие, с завтрашнего дня мы вводим новые технологии. Весь коллектив. Ура! Теперь вы будете попадать на завод не по пропуску, а по отпечатку пальца. Все хором. Да! И тут один мужик руку поднимает и говорит. Моя фамилия Петров. Слушайте, а может лучше все-таки сначала модернизируем станки? Директор возмущен. Это еще зачем? Ну да просто с теми станками, что есть. Через пару недель мы, фрезеровщики, вообще на работу не попадаем. Ох уж эти блондинки. Хотя и брюнетки тоже могут. ДТП. Гаишник спрашивает блондинку за рулем. Ну и как все произошло? Блондинка. Еду, вдруг дерево посредине дороги. Я влево, оно влево. Понимаете, я вправо, оно вправо. Милиционер бешенстве. Здесь же в радиусе 10 километров нет ни одного дерева. А это что тогда? Удивленно спрашивает та. Девушка, ну это освежитель воздуха. Елочка.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Получи за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Написал свое резюме, перечитал, расплакался. Жаль такого человека на работу отдавать.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои, автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Перестаньте враждовать, дети мои. Прекратим междоусобицы и распри. Хватит братской крови. Кому на руку наша вражда, кроме международного империализма? Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Зачем нам калечить друг друга, братья? Воспитатели, которые ненавидят детей, сложите оружие и выходите на площадь строиться. Страна задыхается без дрессировщиков. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Кассир, дитятка мое, выглядь в амбразуру, я сегодня в новом галстуке. Ай-яй-яй, официанточка, сестричка, девушка, что ж ты на меня из кухни со штыком наперевес? Кто ж тебе разъярил с утра, страстная ты моя? Что тебе самое лучшее сделать? Какой самый дорогой подарок поднести? Уйти к чертовой матери? Ухожу, родная, ухожу, не нарушу, не потревожу. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. За что же ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Куда же мы друг на друга кидаться будем цепочками греметь? Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу. В холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка. И ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Если не подойдешь, я подожгу тебя с твоим таксопарком. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.
2: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, так даже интересней.
3: Ты со школьных лет

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: У хороших мужчин, как правило, есть один недостаток. Они все какие-то женатые.

0: в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор-ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. Начинаем петь на троих с Акмалем.
2: «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ.
0: Акмаль, твоя песня.
3: Исчез былой энтузиазм, и нет огня в постели. Никто из нас не виноват, мы просто растолстели. Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой, сломали мы кровать. Любимая, любимая.
4: Давай просто спать.
0: Надеюсь,
1: так,
0: давай твоя
1: песня. Что моя, да? Снова замерло все до рассвета. Рестораны, спортбары, кино. Только бродит на улице Света. Не ломалась, спала бы давно.
2: На Юмор ФМ.
0: Беседы в сонных кроватках, танцы на детских горшках. И как ручеек струится песочек из формочки в нежных руках. Обед 2 часа покоя, держи распорядок в уме. В этом есть что-то такое, что нас подготовит к тюрьме. Все это детский сад, все это детский сад, все это детский сад.
1: Ну давай, Акмальтир, ты.
3: Ким Кардашьян. Невозможно не смотреть назад.
2: «Шутки, песни плюс».
0: Надя, твоя песня.
1: Она напьется, она заплачет. Ведь под Аллегрову нельзя иначе.
0: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
1: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
5: Ой, спасибо большое. Да что все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь. Потом, наверное. А пока...
1: «Шутки, песни плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет. Она посмотрит мои...

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Сколько раз вам повторять? Не любовница, а дублерша жены. Для исполнения опасных сексуальных трюков.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте! Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим!
0: Угарный папа!
1: Сын Паши час сидел в ванне и равномерно размазывал по стене новый кусок мыла. Хватило наполовину ванны. Когда родители спросили, ты зачем это сделал, он спокойно ответил: а вы не могли бы спросить, как я это сделал? Дедушка читает 4-летнему Никите сказку на ночь. И тут ежик взяли с котом удилище и направились к озеру. Никита на всю квартиру: дедушка, а что такое скотомудилище? Из школьных сочинений Вероники. Есенин выражал свою любовь к родине словами: «Люблю грозу в начале мая». До большинства населения культура доходит туго. И поэтому культурой пользуются в основном интеллигентные люди. Пример первенства в семье. Отец всегда ест первый из общего горшка.
0: Угарный папа.
1: Вероника, 4 года. Подходит к бабушке: бабушка, дай мне конфетку. Подожди, я у мамы спрошу. Вероника с тяжелым вздохом: не спрашивай, мама не разрешит. Сын Матвей, 5 лет, спрашивает папу: папа, меня мама родила? Папа отвечает: да. А Сашу мама родила? Папа: да. И Кристину мама родила? Папа снова: да. А тебя тоже мама родила? Папа в ответ: нет, меня моя мама родила. Матвей подумал и спрашивает: а почему ты тогда с нами живешь? Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: не возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране.
0: Яблочко.
3: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН, он вернулся.
4: Мы начинаем КВН
0: на Юмор ФМ. Категория

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Весь мир театр, а люди в нем офигевают от цен на билеты.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: алкоголь.
2: Я не люблю алкоголь, но люди ведь делали, старались. Вот пошлешь дурака за бутылкой, так он, дурак, одну и принесет. Иван пил 3 дня и 3 ночи и наконец-то заметил, что Василиса прекрасная.
3: Воспитательница детского сада после 3-й рюмки начинает баловаться и не хочет ложиться.
4: Заплетая дочке косичку, отец не удержался и оторвал кусочек к пиву.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В новых отечественных автомобилях не будут устанавливать кондиционеры, так как в любой момент можно открыть окно удобной механической крутилкой.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ипполит Матвеевич был озабочен. Остап сиял. «Есть-то, но есть», — сказал Ипполит Матвеевич, вспоминая визит к вдове Грицацуевой. «Но как этот стул достать? Купить?»
2: «Ну как же», — ответил Остап. «Не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе, это вызовет толки. Почему один стул? Почему именно этот стул?»
1: «Его нужно ночью выкрасть. Ей-богу, выкрасть!
2: Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный НССР с набором отмычек? Выбросьте из головы! Это типичное пижонство — грабить бедную вдову».
1: Ипполит Матвеевич опомнился. «Хочется ведь скорее», — сказал он умоляюще.
2: «Скоро только кошки родятся», — наставительно заметил Остап. «Я женюсь на ней».
1: «На ком?»
2: «На мадам Грицацуевой».
1: «Зачем же?»
2: «Чтоб спокойно, без шума, покопаться в стуле».
1: «Но ведь вы себя связываете на всю жизнь. Это большая жертва».
2: «Жизнь», — сказал Остап, — «жертва. Что вы знаете о жизни и о жертвах? Или вы думаете, что если вас выселили из вашего особняка, вы знаете жизнь? И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука. Но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто как ящик. Надо только уметь его открыть». Остап почистил рукавом пиджака свои малиновые башмачки, сыграл на губах тушь и удалился. Под утро он ввалился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать кожу, с нежной страстью приговаривая: «Мои маленькие друзья».
1: «Где вы были?» —
2: спросил Ипполит Матвеевич с просонья. «У вдовы», — глухо ответил Остап.
1: «Ну, и вы женитесь на ней?»
2: Глаза Остапа заискрились. «Теперь я уже должен жениться, как честный человек. Знойная женщина, мечта поэта. Провинциальная непосредственность. В центре таких субтропиков давно уже нет, но на периферии и на местах еще встречаются».
1: «Как же будет с нашим делом? Вы женитесь, а нам, может быть, придется ехать в Москву?»
2: «Ну, чего вы беспокоитесь-то? Заседание продолжается».
1: «А жена?»
2: «Жена? Бриллиантовая вдовушка. Последний вопрос. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в малом совнаркоме. Прощальная слеза и цыпленок на дорогу. Поедем с комфортом. Спите. Завтра у нас свободный день».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
5: Фоменко Фейк Радио!
6: Да, детка.

погода. Я такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В Большом зале консерватории сантехник уронил на ногу раковину и взял самое чистое «ля» за всю историю заведения.

0: Встречайте, Адис Мамо, Москва.
1: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли? Короче, я русский. Но вы знаете, когда я говорю эту фразу, я, ну, как бы не говорю ее с восклицательным знаком в конце. Там вопросительный скорее. Я русский. Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь в России есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Ну, сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я родился здесь и всю жизнь тут живу, и меня всегда везде за иностранца принимают. Однажды в магазине подошла женщина, говорит: «А где вы так хорошо научились говорить по-русски?» Я говорю: «Вы знаете, выучил онлайн за неделю примитивный у вас язык». И она такая: «Вообще-то, молодой человек, выучить русский — это еще не значит стать русским». Я говорю: «Я знаю, поэтому я его не просто выучил, но еще и необоснованно этим горжусь». В прошлом году на выборы ходил голосовать. И на избирательном участке нас встретили фразы, которые он встречает во всех госучреждениях. «Молодой человек, а вы куда?» Ну, я теперь пришел пошутить и говорю: «Вы знаете, я международный наблюдатель». И женщина такая: «А не надо нам?» Ну, всю жизнь живу в России, никогда не было проблем из-за цвета кожи. Ну, даже со скинхедами. Помните скинхеды? Не было проблем. Скинхеды, я это называю стартап, который не взлетел, знаете? Помню, однажды подошли ко мне, говорят: «Слышь, ты проваливай к себе домой». Ну, я сел в метро, в Алтуфьево поехал. А поаплодируйте, кто изначально не из Москвы, похлопьте, пожалуйста. А я москвич, прикиньте. У меня, как у любого москвича, есть квартира в Москве. Она мне, естественно, от бабушки досталась. Вот. И когда у нас появились дети, нам нужно было снять квартиру побольше, улучшить жилищные условия. Но самое сложное, с чем я столкнулся, когда я зашел на национально искать квартиру, это формулировка «только славянам». У меня вопрос. А кто-то в Москве вообще славян видел? Ну, может, у них что-то случилось? Я зашел в теремок скушать русский блин, слышу: «Добро пожаловать, сударь», поворачиваюсь — нет славян. В общем, звонит риэлтор, говорит: «Есть неплохой вариант, приезжай». Я приезжаю, поднимаюсь на этаж, захожу в квартиру, а там леопардовый диван. Ну, я смотрю на диван, на риэлтора, типа: «Что вообще такое?» Она стоит такая и говорит: «А что?» Я подумал: «Очень даже в вашем стиле». Мы не стали снимать эту квартиру, нашли нормальный вариант у армян. Каждое 10 число, каждого месяца я плачу за эту квартиру. И мне кажется, в 2022 году единственный чернокожий, которому каждое 10 число звонит хозяин. Прикиньте. Вот, а свою однокомнатную квартиру я выставил на ЦИАН. Я так и написал: «Сдается однокомнатная квартира только славянам». Ну, я просто, знаете, очень хочу, ну, восстановить историческую вот эту несправедливость. Ну, чтобы хотя бы одного белого я был записан как хозяин, понимаете? Все, спасибо большое. Пока. Пока, спасибо.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Вчера заказал жену на час, потом мужа на час. Целый час смотрел, как выглядит нормальная семья.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Хочешь как следует развеяться? Дождись кремации. Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его. Как говорил мой дед, никогда не ссорься с тем, кто может вычеркнуть тебя из завещания. Хорошо иногда полежать голым на полу. Особенно на противоположном. Не зная правилов и падежов, не говорите глупостей. Все в жизни зависит от нас самих. Осталось узнать, кто такие нас самихи и где они живут.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: России на Юмор-ФМ. Давид Салаев.
1: Нет, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздник.
0: Екатерина Моргунова.
2: У нас, у девочек, это по-другому работает, понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать.
0: Денис Дорохов.
3: Это задача для третьего класса. Я в третьем классе 4 раза учился. Что ты гонишь?
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Принцесса Катя, классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Генетика – странная наука. Одни наследуют от своих родителей голубые глаза или смуглую кожу, а другие – четырехкомнатную квартиру в центре города.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроите нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
1: Гол! Штанга!
2: Знаете, вот весной даже футболисты думают о своих подругах. Поэтому и выстроили стеночку с дырочкой. Извиняюсь за шаловливо озвученный каламбур. Ну, не знаю. Сборная США на скамейке запасных уж каким-то прям, простите, рукоделием занимается. Никто не ожидал от белорусов такой прыти в матче со шведами. И я, ваш комментатор, тоже отношусь к этим «никто». Да, у Левицкого были проблемы с локтевым суставом, поэтому он играет сегодня в наколеннике. И что мы видим? Три минуты судья добавил. Спрашивается, зачем? А физические данные у этого игрока довольно хорошие. Рост 183 сантиметра, вес 71 сантиметр. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Вот действительно истории, драматургия которых может развиваться только в наших условиях. Автомеханики написали, приехала гламурная киса, гламурло такое, на мастерскую, говорит, накачайте мне колеса. Да качайте колеса мне. А тебе говорят, воздухом с каким вкусом тебе накачать? Та прикола не поняла. Говорит, а с каким есть? Ну, яблоко есть, персик есть, говорит, есть смородина черная. Она говорит, а клубника есть? Я очень люблю клубнику. Зачем тебе в колесах воздух с клубникой? Тебе говорят, конечно, ну как без клубники? Многие просят клубникой накачать. И накачали ей якобы клубникой. Она уехала, довольно расплатилась. На следующий день приезжает реальный пацан. Размером с этих трех механиков. И кто вчера моей бабе клубникой колеса накачал? Те со страха вжались в стенку. И говорит, мы! Он, поворот наш! Он говорит, пацаны, всем по 1000! Ржал всю ночь! А это письмо написала молодая жена. Моя мать достала моего мужа. Она всегда его ругала. Она до того уже нас довела, что я даже ее стала тещей называть. И однажды она особо как-то обозлилась на моего мужа. Говорит, ты даже не можешь линолеум перестелить. И мой муж не выдержал. Вы правы, Михаил Николаевич, когда говорите, что иногда нашим ребятам надо Нобелевскую премию за соображалку давать. Он пошел в магазин, купил линолеум, вернулся, говорит, теща, с этих пор я вас слушаю. Я купил линолеум, сейчас перестелю, но это особый линолеум. Его можно прибивать только теплыми гвоздями. Пока буду расстилать. Подогрейте гвозди. Вот. А как подогревать? Ну, горячие должны быть. Он говорит. Теща взяла сковородку и стоит, жарит гвозди. Помешивает, ну, потому что все равномерно, да. Он говорит, все равномерно должны быть теплые. Вы их переворачиваете, значит. А он вызвал скорую помощь. И когда она приехала, говорит, вы ее сразу берите, потому что она гвоздями кидается, жареными обычно, чтобы у вас травмы не было. Ой, а это письмо. Дядя Миша недавно пришел домой пьяный, завалился в ванную, головой грохнулся об кран, кран сорвало. Нормально, голова ничего. Напор воды как ударил в потолок, а я лежу и ржу. Первый раз в жизни залил соседей сверху.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Собака, хозяин которой любит долго поспать, сделала себе вторые ключи.